0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Заповедники, вот в каком забыл. Жил-то был козел, роги длинные.

ничего, я тоже не цветок. Потяжелей ее кило на 8, чуть что нокаут, и прощения просим. Открой глаза и пялься.

0: свидетель.
1: Это... Секундочку. Это... Мы скоро... А Колька где? А Вовка, он не с нами. А Колька... Вообще...
0: Работник ЗАГСа.
2: А теперь знак супружеской веры.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Сегодня поговорим о потенции мужчин после 60 лет. Не все знают, что потенция – это не только сила и стойкость. Это способность мужского организма к полноценной интимной близости. Поэтому молодежные методы тут могут не подойти, так как после 60 – это риск.
3: Для возрастных мужчин нужен специальный продукт, который поддерживает в трех направлениях. Способствует укреплению мышц и очищению сосудов, возбуждению и длительности интимного контакта, поддерживает работу простаты и либидо. Поэтому для мужчин старше 60 лет подходит концентрат «Командер», компоненты которого усваиваются почти мгновенно и решают все поставленные задачи. Узнавайте больше о концентрате «Командер», звоните с мобильного на бесплатный номер звездочка 125. Звонки анонимные.
2: Список задач большой. Как же с этим справиться?
3: В состав «Командера» входят три двойные абсолютно натуральные формулы из экстрактов мужских растений, усиленных необходимыми для потенции аминокислотами. Во-первых, это экстракт гуараны. Он способствует укреплению мышц тазового дна и простаты, а также очищению и укреплению сосудов, включая и главный мужской орган. Чистые сосуды обеспечивают мощное кровенаполнение, а это одно из главных условий для успешной интимной близости. Второе – это экстракт тропической лианы. В ней содержится особое вещество, которое делает ее прочной, как стальной трос. Представьте, какую стойкость она сможет придать главному мужскому органу.
2: Это впечатляет. А как насчет либидо?
3: А за него отвечает экстракт черной маки. Это мощнейший природный афродизиак, который способствует усиливанию влечения и сильному возбуждению. А вместе все три формулы в составе «Командера», как три высокоточные ракеты направленного действия, работают на одну цель – стойкую, длительную сексуальную близость.
2: Получается, даже в возрасте можно и нужно оставаться отличным любовником.
3: Совершенно верно. «Командер» благодаря своему составу способствует стойкой и длительной близости, сексуальному желанию и уверенности в своих силах. Поэтому не имеет аналогов. Бить надо точно в цель. Звоните с мобильного на бесплатный номер звездочка 125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
2: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Шансон. Темная ночка на радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

глаза, потому что где-то живет первоклассница с отчеством от неродного отца. 8 лет.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
3: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе испускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемое подтекание.
2: Из-за чего это происходит?
3: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
2: А чем это грозит?
3: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты Стопинор. Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о Стопиноре вы можете по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125.
2: Чем конкретно компоненты Стопинора могут быть полезны мужчинам?
3: Тем, что формула Стопинора создавалась для поддержки размера простаты, ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновения недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты Стопинора способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
2: Узнать все о Стопиноре можно по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
3: Но это не все. Состав Стопинора поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание, а значит весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь Стопинору, сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
2: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру +125 и узнавайте все подробности о европейском продукте Стопинор. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами.

radioshanson.ru, категория 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости. Просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Кузнецовой Ольгой Викторовной. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Угасание после 55 – это приговор?
3: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель – начнут отказывать один за другим.
2: Что?
3: Первым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни. Меньше двигается. Набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает. Мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
2: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
3: Да, и один из них – секрет императора «Актив Плюс».
2: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
3: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт, поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделает сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все, от эрекции до простаты.
2: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
3: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
4: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Билек Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф-билек.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон.
1: Москва 103.3.

языки. Плыть над землей и удивлять не лень. Как эти тени серы, что не сплетаются и расстаются к дому на полпути. И у надежды с верой

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Джаггер F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джаггер F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джаг и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: После 45 многие замечают, что желание близости есть, а в самый ответственный момент не получается. Из-за чего это происходит, разберемся со специалистом. Людмилой Белозерской. Здравствуйте.
5: Не каждый второй мужчина. Устал, жена уже не требует и хорошо. Списывают все на возраст. Но проблема в другом.
4: А в чем?
5: Сосуды. Они становятся жесткими, забиваются. Кровь перестает поступать в нужном объеме. Отсюда вялость, неуверенность и излюбленная фраза при таких состояниях. Ой, все, давай в другой раз.
4: Но многие хватаются за химию, чтобы точно все получилось.
5: И зря. Химия искусственно разгоняет кровь, нагрузка на сердце возрастает, давление скачет, появляется привыкание. Самостоятельно уже ничего не получается.
4: И что же делать?
5: Одно из решений подсказал космос. А вы знаете, что у космонавтов после невесомости полностью отказывала нижняя часть тела?
4: Впервые слышу.
5: Еще в советское время для них разработали специальные вакуумные штаны. Они заставляют кровь бежать, а сосуды работать. Эту же технологию применили в портативном домашнем приборе «Союз-Аполлон».
4: Звоните и узнавайте подробнее о приборе «Союз-Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. Звездочка 125, консультации анонимные. Звездочка 125. Как работает Союз Аполлон?
5: Союз Аполлон импульсным вакуумом мягко, но мощно прокачивает кровь в нужную зону и заодно раздражает нервные окончания, которые посылают сигнал в спинной и головной мозг. Те центры, которые отвечают за уверенную эрекцию, за выносливость и за желание. А магнитное поле снимает воспаление и убирает отеки. В итоге организм вспоминает, как работать самостоятельно, без химии и без боли. Попробуйте «Союз Аполлон».
4: Ну хорошо, вот мужчина прошел курс. Что он чувствует?
5: Любой в такой момент может почувствовать счастье. Когда вы можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, когда ваша женщина смотрит на вас с гордостью, и вы сами чувствуете себя способным на многое. Это бесценно.
4: Друзья, если эта тема вам близка, попробуйте «Союз Аполлон». Позвоните в звездочка 125, чтобы подробнее узнать, как получить ценный подарок. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
6: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь. Подписывайтесь на сайте «Радио Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от счастливой каюты. Возрастное ограничение 18+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
2: Курочка, курочка, половская курочка. Значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок. Курочка, курочка, половская курочка. Ух, наедимся, ух, повеселимся.
3: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
4: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
5: В магазинах «Электро».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: 7 часов в Москве, в студии Мария Диева. Здравствуйте. В России подготовят словник для старшеклассников. В него войдут слова из учебников русского языка и литературы для 10 и 11 классов. Об этом сообщила советник президента Елена Ямпольская. Решение о создании издания было принято после поручения Владимира Путина Рособорнадзору проверить соответствие школьных учебников по русскому языку и литературе заданиям ЕГЭ. Словарь такой будет обновляться по мере появления новых материалов. Идея в том, чтобы на экзамене школьники не сталкивались со словами, которых не было в учебниках. Международный союз современного пятиборья отменил санкции в отношении российских спортсменов. Об этом заявил глава Минспорта Михаил Дегтярев. По его словам, решение было принято накануне. Министр напомнил, что спортсменов уже допустила до международных стартов волейбольная федерация. Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал снять ограничения с российских атлетов для участия в соревнованиях при условии соблюдения антидопинговых требований. При этом часть федераций, в том числе по конькобежному спорту и биатлону, пока сохраняют прежнюю позицию. Почти четверть населения России составляют пожилые люди. Об этом сообщил заместитель главы Минздрава Вадим Ваньков. Он подчеркнул, что средний возраст жителей страны растет. Более того, тренд на старение населения наблюдается не только в России, но и во всем мире. Об этом замминистр рассказал на форуме «Россия и мир. Тренды здорового долголетия». Он добавил, что поэтому достаточно серьезная нагрузка ложится на систему здравоохранения, поэтому нужно изменить подходы. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в центре Москвы плюс 19, ветер восточный 1 метр в секунду, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, температура воды в Москве реке плюс 17. Сегодня днем пасмурно, возможны кратковременные дожди, усиление ветра до 18 метров в секунду, воздух прогреется до 30 градусов, вечером плюс 25, в предстоящие выходные дожди плюс 22. Далее утреннее шоу в формате 2D с Артемом Деминым и Мариной Дым. Мария Деева, радио «Шансон».
1: Людочка, мой кофе готов?
2: Да, Игорь Иванович, уже несу.
1: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
2: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
3: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: Люди с золотыми сердцами не спят с утра. Заботятся о том, чтобы у ведущих утреннего шоу в формате 2D Артема Демина и Марины Дымовой в последний рабочий день перед отпуском было прекрасное настроение и на полный животик всяких вкусняшек.
1: Я знаю, что сейчас думаю. Должна была быть первой песней не «Золотое сердце», а что-нибудь типа «Посланница небес», потому что к нам уже в 6 утра в московскую студию
0: Приехала Адиля, которая
1: целую корзину всяких вкусняшек. Просто невероятные пироги, чего только нет. Друзья, сегодня единственный, я так понимаю, важный праздник — это день создания чатика, потому что в прошлом году...
0: День рождения чатика.
1: Ну, день рождения.
0: Да.
1: Годик чатику, который мы создавали в прошлом году, когда уходили в отпуск, чтобы вы не грустили, не скучали, общались и познакомились между собой. В итоге чат действительно стал каким-то жизнеутверждающим. Люди там знакомятся, дружат.
0: Жизнеспособным. Хотя были у него и сложные периоды, когда он пытался распасться.
1: Когда мы оттуда были исключены. В общем, дорогие друзья, спасибо вам огромное. Это просто до мурашек. Мне кажется, никогда в жизни люди, которых мы не так часто знаем, которых, в общем, делали такие сюрпризы. Артем плачет вот сейчас, например.
0: Я плачу, а что? Я имею право, я старый сентиментальный дед. Как ты меня часто называешь. В общем, огромное спасибо, друзья. Мы тронуты, нам очень приятно. Мы, конечно, безумно вам благодарны. Это все очень и очень круто. Так, ну а что касается наших музыкальных планов, то...

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Титаник Делюкс»,

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Какие новости?
1: Какие новости?
0: На радио «Шансон».
2: Итак, новости, которые вы проспали, дорогие друзья. Давайте посмотрим, что у нас есть. Компания Volkswagen наняла на работу 100 овец. В Польше компания решила отказаться от газонокосилок и доверила стрижку травы под тысячами солнечных панелей обычным овцам. Так дешевле, экологичнее и без расхода топлива. Эти сотрудники, возможно, никогда не сядут за руль Volkswagen, но они точно заслуживают свою зарплату, заявили в компании.
3: Это смешно, конечно. Почему тогда овец, а не гусей, например? Гуси что же щиплют травку?
2: Щиплют травку, да. Но, видимо, средняя статистическая овца съедает больше.
3: Ну и от овец меньше вот этого всякого. Гуси же все время ходят и...
2: Овцы как будто терпят. Овцы тоже ходят и нормально так ходят. Если ты не видела, как ходят овцы, съезди, посмотри.
3: Гуси у меня были, я сама была обладательницей гуся. Как жили у бабуси два веселых гуся. Так, тут что интересное. Рестораторы упрощают рецепты и сокращают меню, чтобы минимизировать издержки. Рентабельность ресторанного бизнеса снижается из-за дефицита поваров, подорожания продуктов и роста других расходов. И за год московские рестораны сократили меню на 17-20 позиций. Я, кстати, начала замечать, правда, много исчезло из меню.
2: Тут, то есть, уже в пиццерии не столько будет сортов пиццы.
3: Ну, точнее, да, не так много
2: не
3: вариантов.
2: Не столько блюд, вариантов, да. Mm-hmm. Я вот тоже заметил, кстати, что идет тенденция на то, чтобы сделать продукты более дешевыми, блюда более дешевыми. То есть, я ходил, покупал плов в одном местечке, и сначала клали в плов перепелиное яйцо. Это было очень вкусно, это было красиво. Это и как элемент декора, и как просто элемент такого приятного бонуса к плову. А вот уже вчера купил, а уже без перепелиного яйца.
3: Ну, ты же сам не можешь положить перепелиное яйцо.
2: Это все понятно. Я сам туда могу и банку красной икры положить, Марин. Вот.
3: Ну, но... только положил не ты, а наши радиослушатели. Водители в Москве призвали сегодня пересесть с автомобиля на общественный транспорт, потому что говорят, что циклон, который бушевал в Калининградской области, доберется до Москвы.
2: Да ты что?
3: Роскосмос уже показал, что этот мощнейший циклон надвигается на Москву. Говорят, что будет и град, и ливень, и все это, в общем, в пятницу. Все это,
2: дорогие друзья, в общем, берегите себя, конечно, старайтесь не попасть. Вот под это все, о чем нас предупреждают синоптики. Эпидемия обмороков началась в России, Марина, вот такая тревожная новость. И все это из-за хронического переутомления и отказа от летних отпусков.
3: Надо идти в отпуск, друзья.
2: Я прям чувствую, голова кружится, Мариночка, я прям вот не могу.
3: Нам, смотри, пишет наша слушательница из Самары, Татьяна Юрьевна. Так. Вы еще не в отпуске, а я уже ловлю себя на мысли. Быстрее бы вернулись в эфир. Хорошего вам отдыха, свеженьким, здоровеньким.
2: Ждем месяц
3: вам.
2: Пролетит незаметно, вы даже не успеете глазками моргнуть. Так, значит, в общем, организм не выдерживает нагрузки, и человек может потерять сознание среди рабочего дня. В общем, берегите себя и тоже отдохните. И от нас отдохните, и как бы от работы, если есть такая возможность. Что
3: Сашка
2: еще?
3: Сашка Газарес плачет.
2: Да?
3: Пишет, что до слез приятно. Я плачу, как Буланова Таня вместе с Артемом.
2: Слушайте,
3: слезы счастья и радости.
2: У вас
3: спасибо
2: там в Санкт-Петербурге
3: чатик.
2: Тенденция на это.
3: Вы нас сблизили, познакомили. В общем, Газарес всем привет передает.
2: Так, водители в Москве призвали пересесть на автомобиль. А, это ты уже сказала. Рекордное за 30 лет снижение потребления алкоголя зафиксировали в России. Этот показатель в стране сократился почти на пол-литра и составил уже 7,5 литров на человека. Такие значения фиксировались только в 97-98 годах.
3: Ну, вот. Здорово. Все перестали пить.
2: Ну, не все.
3: Ну, я не могу сказать, что мы тоже перестали.
2: Но мы за здоровый образ жизни, понимаешь, Марина?
3: Да, поэтому у нас сейчас пироги на столе горой. Да.
2: Ладно, друзья, сделаем небольшую паузу. Впереди у нас черный ящик. Готовьтесь, поиграем.
0: Нижегородская реклама на радио «Шансон». Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
4: крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил, металлочерепица, металлопрокат. Звони 27 29 и 30.
5: Все, решено. Еду за машиной в Юникор.
6: А как же наш отпуск? Мы же хотели в аквапарк.
5: Так в Юникоре при покупке новой Лада дарят сертификат в аквапарк. 2 в 1.
6: Лови волну выгод, да?
5: Автосалон «Юникор» в Дзержинске и Нижнем Новгороде. Дарим не только выгоды, но и настроение.
7: Не оферта. Организатор акции ООО «Юникор». Подробности о сроках и условиях акции уточните в отделе продаж.
8: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
9: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: черном ящике.
1: Черный ящик, дорогие друзья. Черный ящик открывается. И из него
2: забавно,
1: выпадает...
2: что ты не знаешь, что в черном ящике. Я тебе не сказала.
1: Да, не успела. Можешь написать мне, если хочешь.
2: Ну, хорошо.
1: Я пока потяну время и поставлю нашу вот эту заставочку.
2: Включай музыку.
1: Сейчас
2: специально.
1: Я найду, вот где она. Вот она. Итак, дорогие друзья, это чер... Ого! Это... А это хотя бы... Это растение? Что это вообще?
2: Ну, вообще, да.
1: А, ну, все так.
2: Ну, зачем ты так жирно подсказал?
1: Жирно
2: подсказал.
1: А ты
2: что, думал, это оскорбление?
1: Ну, да. Похоже, кстати.
2: Похоже
1: очень. В принципе, можно было бы так и обозвать кого-то. Но ты... Так, ладно, давай. Наталкивай наших радиослушателей на мысли.
2: Хорошо, ты уже сказал, что это растение. Оно окутано мистикой и легендами. Ну, если я сейчас скажу про... Короче, ладно.
1: Не надо.
2: Множество
1: вот это хорошо.
2: Разных поверий, да. И реальное медицинское применение у этого есть.
1: Чеснок, лопух, эхинацея. Вот такие есть варианты. Как тебе?
2: Ну, нет, не то. Говорят, что когда это растение выкапывают, оно плачет.
1: А, кто оно... говорит?
2: Ну, люди говорят. Есть такое поверье.
1: Чертополох говорит...
2: Специально, в общем, человек, который это копал, отходил на безопасное расстояние и затыкал уши воском, чтобы не слышать, как оно кричит.
1: Ух, оно же вам реально кричит?
2: Я не знаю, я даже, честно говоря, вот я фотографию смотрю, как оно выглядит. Ну, по мне, какая-то фиалка.
1: А-а-а.
2: С лопухами. Я не очень понимаю, почему вокруг столько мифов и легенд, потому что, например...
1: Подорожник, гутация...
2: В арабских легендах говорят, что это растение ночью светится, что в темноте, и даже иногда называют это свечей дьявола.
1: Дербенник иволистный. Вот такая вот есть версия. Лаванда.
2: В мифологии германской считается, что крошечное существо живет в корнях этого растения. И оно может сделать хозяина богатым.
1: Фиху.
2: Или наоборот, как-то напроказничать.
1: Папоротник.
2: В Древнем Египте это привозили как трофей.
1: Репа.
2: Из военных походов.
1: Репей.
2: В гробнице Тутанхамона это тоже было. Современная молодежь это хорошо знает, потому
1: Лакун
2: что
1: трава.
2: В Гарри Поттере про это растение много всяких разговоров.
1: Редька.
2: Редька, конечно, Гарри Поттер и редька. Это какая там десятая часть Гарри Поттера. Есть философский камень и редька.
1: Беладонна.
2: В Библии тоже это растение упоминается. В магии и колдовстве растение считалось универсальным средством. Его использовали для приворотов, для защиты от злых чар.
1: Рододендрон.
2: Ну, почти.
1: Клевер.
2: Защита от злых чар, поиска кладов и даже обретение неуязвимости. Ну,
1: ладно,
2: что?
1: Все. Да, есть, конечно, правильные ответы, и их очень много, но первой была сегодня у нас любовь. А любовь – это у нас девушка на лыжах. Это даже любовь, вы этот биатлонистка, что ли? Это ваша фотография, любовь.
2: Ну, все поняли, да, что речь идет про мандрагору.
1: Да, да, да. Мандрагора.
2: Хорошо, вас не обзывайте так женщин, как планировал делать Артем, когда.
1: Да
2: впервые.
1: И не планировал, конечно, но вот любовь получает свои заслуженные.
2: Напишите нам, пожалуйста, свой номер телефона, и мы с вами свяжемся, расскажем, как забрать подарок от радио Шансон.

0: Такие новости. Такие новости. На радио «Шансон».
1: Россиянки, вы смеяли брови Криштиану Роналду.
2: Да что такой человек плакал, тут он двумя бровями смеется.
1: А
2: где,
1: представляешь, вот люди плачут, а другие... О, с такими бровями плакать нельзя. В общем, мастера по макияжу не оценили драму и даже не растрогались из-за слез португальца. Зато волну обсуждения в социальных сетях вызвал перманентный макияж Криштиану и его косметические инъекции. В комментариях девушки признались, что всю трансляцию изучали перманент 41-летнего футболиста и недоумевали, почему это выглядит так плохо.
2: Так, вот. А что у него, прям видно было какие-то неправильные брови?
1: Марин, я вообще меньше всего смотрю на брови.
2: Как вы, мужчины, смотрите вообще этот футбол?
1: Только не брови. И не реснички, и даже не маникюр рассматриваю. Мы смотрим, как человек играет, насколько он вообще понимает схемы, насколько он техничен, насколько он идет в дриблинг.
2: Если бы ты смотрел на брови. Вот вообще все бы эти дриблинги тебе вообще не интересовали.
1: Я тебе вообще скажу больше. Да не показывают брови футболистов во время игры.
2: Да.
1: Это вот я не знаю, где девушки вот этот вот какой-то кадр, может быть, один-единственный вырвали, когда он уже конец игры. Взяли Криштиану крупным планом, и он там плачет, а они такие, о, что за брови.
2: Ходят слухи, что он того. Да?
1: Нет.
2: Это не слухи?
1: Ну, не подтверждено. Никто не поймал его за тем, чем не надо.
2: Слава богу, давай сюда к Овечкину перейдем, с ним точно все в порядке.
1: Да, это с этим
2: точно. Легенда хоккея, значит, пришел выпить пенного с фанатами. Все началось с того, что обычный парень по имени Иван выложил в соцсетях ролик, где рассказывает, что есть у него мечта, что хочет он немножко пенного отведать с Ови, и добавил, что будет ждать хоккеиста в среду 28 мая в одном из столичных пабов. Видео стало очень популярным. Но, конечно, Александр Овечкин не появился, однако Иван идею эту не забросил. Полтора месяца каждую среду он приходил в этот бар с другими поклонниками спортсмена. Все ждали кумира, что он когда-нибудь придет и получится его угостить. И вот 7 недель спустя Овечкин взял и пришел, ребята дождались, там такие счастливые фотки, они реально такие... Мне кажется, это вот примерно история, как про нас, про наш чатик, да?
1: Не знаю, а что про наш чатик?
2: Ну, мы тоже когда-нибудь придем на совместную встречу.
1: А, вот да, конечно, обязательно.
2: Типа, давайте вот договоримся каждую среду куда-то приходить. Это, мне кажется, классно.
1: Да, это прикольно. Так, школьник пересдает ЕГЭ по математике, потому что его не устроила оценка, которую
2: парень
1: он получил.
2: Парень вообще молодец.
1: А оценка, чтобы вы понимали, которую он получил, это 99 баллов.
2: А он сказал, что по глупости ошибся и хочет добиться идеального результата и будет переписывать, чтобы было 100 баллов. Прикинь, красавчик.
1: Прикинь, если меньше получит, но это же будет вообще прям...
2: Ты не веришь в нашу молодежь.
1: Да нет, верю, конечно. В общем, да, парень будет пересдавать математику, мы за парня держим кулачки, хотим, чтобы у него все получилось. Ну и поскольку о нем уже пишут в новостях, значит... Все будут за ним следить пристально.
2: Все получится. Тут столько поздравлений и сообщений про чатик.
1: А что там про чатик пишут?
2: Ну вот, например, пишет Дмитрий. Огромное вам спасибо за то, что тогда перед отпуском вы придумали чат. Благодаря вам мы познакомились с замечательными людьми из разных уголков нашей страны и даже чуть-чуть за границей. Вы придумали очень счастливую семью прямо в студии радио «Шансон». Это Дмитрий про себя и про Ольгу, которые в студии радио делали предложение.
1: Да,
2: вообще,
1: это,
2: ребят,
1: это
2: мы
1: красиво.
2: Открыты. Если вдруг вы тоже кому-то хотите делать предложение, наша студия, она как бы с 7 до 11 сдаем уголок.
1: Но здесь есть некоторые условия. То есть у вас обязательно должен быть тамада Демин. Вот, и иногда еще, если как бы позволяет бюджет, можно взять дыму на сдачу. Ладно, это все интересно.
2: Какие у нас сегодня планы? Какую тему будем обсуждать с 8 утра?
1: Что-нибудь про отпуск? Нет, нелогично.
2: Ну, слушай, отпуск только у нас с тобой.
1: Да,
2: согласен. Может быть, не будем раздражать людей?
1: Да, давай тогда про какие-нибудь... Не, про работу не хочется.
2: Про перманентный макияж.
1: Про что-нибудь вкусное хочется поговорить.
2: Про вкусное? Ну, мы вчера про рестораны говорили.
1: Про рестораны опять. Так, что ж тогда нам делать?
2: А может, нам кто-нибудь предложит тему? Мы, конечно, обленились, понимаете, уже последний день. Мы тут икру ложками едим, которую нам передали наши слушатели.
1: Ну, давайте как-то это, да.
2: Может, нам подкинут какую-нибудь темку? Что вы хотите обсудить? Ну что, нет? Тебе не нравится такой вариант?
1: Это прям совсем нагло сейчас было с нашей стороны.
2: Мне кажется, это наоборот.
1: Может быть, тогда слушатели будут сами вести эфир тогда вместо нас.
2: Нет, пока
1: нет. А мы только зарплату будем получать.
0: Реклама. Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Людочка, вы ничего не забыли?
7: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
6: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
7: Так до ноября, время еще есть.
6: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
7: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
0: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
9: Для лиц старше 18 лет.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.
10: Дымова и Демин на «Радио Шансон».

0: Звезды на ладони. На радио Шансон.
1: Пятница на календаре. Последний рабочий день на этой неделе. И последний рабочий день в этом сезоне. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, важно правильно расставить приоритеты, чтобы окружающие поняли, о чем вообще идет речь, и не привело это к конфликтным ситуациям. Ваша песня «Лети» Стаса Михайлова.
2: Тельцы, эта пятница будет удачной, принесет немало приятных моментов, хороших известий. Не исключены даже перемены к лучшему. Ваша песня «Лето в садоводстве» Александра Розенбаума.
1: Близнецы, благоприятный день для решения финансовых вопросов. Ваша песня «Непрощенная» Евгения Кемеровского.
2: Раки, нужно сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Послушайте лучшую песню «Сам тебя выдумал» Михаила Бублика.
1: Ну, а львы, держите карман шире, потому что вам сегодня ожидают какие-то неожиданные денежные поступления. Может быть, это отпускные, так называется. Ваша песня «Утро дорог» Дениса Майданова.
2: Думаешь, все ли вы с сегодняшнего с понедельника,
1: да,
2: в отпуске?
1: Я знаю, у меня.
2: Девы, многое будет зависеть от того, удастся ли вам найти общий язык с важными людьми. Спокойно относитесь к критике и прислушивайтесь к ней. Возможно, там есть доля истины. Ваша песня «Леди Ди» Елены Ваенге.
1: Весы, избавьте обороты. Сегодня активность и инициатива могут вам только навредить. Займите позицию наблюдателя. Посмотрите на всех со стороны. А совет ловите в песне подарки Виталия Аксенова.
2: Скорпионы, вас ждут встречи с давними знакомыми, которые поделятся хорошими новостями или важной информацией, которая вам очень пригодится. Ваша песня «Скажи, Калина, рады рай».
1: Стрельцы, прислушайтесь к подсказкам интуиции и полагайтесь на жизненный опыт. Они помогут найти выход из затруднительной ситуации. А настроение дня Марина в песне Марджинжа Михаила Шуфутинского.
2: Козероги, придерживайтесь четкого плана и старайтесь не отступать от него. Руководствуйтесь логикой и здравым смыслом. А для настроения послушайте песню «Цвет шафрана» Евгения Григорьева.
1: Водолеи, необдуманные поступки могут сыграть против вас, тогда как рассудительность поможет избежать проблем. Ваша песня «Пока». Валерия Курас.
2: Это про бензин, про по капельке. Рыбы, игнорируйте помощников и советчиков, и все у вас получится. Гороскоп призывает верить в свои силы, а ваша песня «Мышка» Михаила Круга.
1: Радио Шансон всем желает легкой музыкальной пятницы. По капельке в канистрочку заправлять надо, Марина.
2: Так, ну все наши слушатели пишут, что хотят говорить про отпуска. Потому что интересно, какие направления для внутреннего туризма, куда люди поедут, если проблемы с бензином и со всем остальным. Мне кажется, это интересно обсудить. Давайте,
1: ну, давайте
2: про отпуск.
1: Обсудим, конечно.
2: А сейчас вы не поверите в это. Песня, которую написал и исполнил, и придумал Артем Демин, называется «Белая полоса». Угу. Мне кажется, она для многих знаковая, потому что каждому хочется, чтобы в его жизни наконец-то наступила белая полоса.
1: Ребята, если пусть еще она... не наступила, да, пусть наступает как можно быстрее.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается небольшая облачность и до плюс 31 градуса. Вечером малооблачно и чуть прохладнее, плюс 28, ночью плюс 21 градус.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Посчитай, сколько ты теряешь на каждом... Вроде нормально. А теперь умножь на нервы. Профессиональная линейка электроинструмента от «Элитек» — это не трата, это страховка жизни. Не рискуй, бери в ордер.
5: Курочка, курочка, половская курочка, значит, будет шашлычок.

0: вкуснее и разнообразнее.
1: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
2: В магазинах «Электро».
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: вкусом.
1: 8 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Москвичам рекомендуют по возможности пользоваться городским транспортом в пятницу 10 июля. Об этом сообщили в столичном Диптрансе. Небо над Москвой сегодня затянет грузовыми тучами, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. После периода нежаркой погоды температура ощутимо подрастет. К середине дня воздух успеет прогреться до нормальных для июля температур. Однако вечером погода изменится. Ливень внезапно может смениться градом диаметром до нескольких сантиметров, а кульминацией пятницы может стать смерч, сказал Тишковец. Дожди в столице будут лить до середины следующей недели. Улучшение погоды и потепление произойдет только во второй половине июля. Возможности Центробанка для дальнейшего снижения ключевой ставки уменьшились. На среднесрочном горизонте риски ускорения инфляции по-прежнему преобладают над факторами, которые могут сдерживать рост цен, говорится в документе регулятора. В июне Банк России снизил ключевую ставку до 14,25% годовых. До этого она находилась на уровне 14,5%. Тогда регулятор отмечал, что инфляция немного замедлилась, но все еще остается выше целевого уровня. Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 24 июля. По мнению экспертов, Центробанк может приостановить дальнейшие снижения. В Ленобласти завершают обустройство участка для тестирования основного пути высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург. Речь идет о безбалластном отрезке последнего поколения для проекта. На перегоне Саблино-Тосно под нагрузкой от проходящих поездов Сапсан оценит всю конструкцию ЖД-пути. На территории уже выполнили устройство бетонных фундаментов и сейчас заканчивают укладку плит. Их монтируют с точностью до 1 мм с помощью роботизированных тахеометров. Время в пути между городами составит 2 часа 15 минут. Магистраль запустят в 2028 году. А далее в утреннем шоу в формате 2D поговорим об отдыхе. Как давно вы были в отпуске и планируете ли поездку в ближайшее время, пишите в мессенджер Макс. Мария Деева, радио Шансон.
2: Игорь Иванович.
3: Да, Людочка.
2: Главный бухгалтер Светлана Николаевна уже в приемной. Приглашаю?
3: Ни в коем случае, Людочка. До 11 меня просто нет.
2: Как нет? Вы же здесь.
3: Физически, Людочка, я, конечно же, здесь. А вот мысленно я с ними. Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио Шансон.

0: спонсор утреннего шоу «Юсуповская больница». Боль в суставе не должна быть приговором. В Центре травматологии «Юсуповской больницы» выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. «Юсуповская больница».
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно о сокровенном.
0: Ну что, давайте откровенно поговорим с вами об отпуске, а тема у нас, новость, благодаря которой мы решили выйти на эту тему, она следующая. Марина, рассказывай.
1: Да, ну как бы не совсем новость. Новость какая-то грустная. Новость о том, что чаще люди стали падать в обмороки, а все потому, что...
0: Эпидемия обмороков началась в России из-за хронического переутомления.
1: Из-за отказа от летних отпусков. Организм не выдерживает такой нагрузки, и человек внезапно теряет сознание.
0: А как можно отказаться
1: дня?
0: От летнего отпуска, если тебя заставляют идти в летний отпуск или нет?
1: Ну, никого не заставляют.
0: Никто никого не заставляет?
1: Нет, по закону, конечно, у нас люди должны отдыхать, но иногда же некоторые переносят или там еще что-то, или...
0: А эпидемия обмороков только если ты летом не ходишь в отпуск, а если...
1: Да что ты привязался к этой эпидемии?
0: Я не знаю,
1: мы
0: пишут...
1: наших слушателей спросили, какую вы хотите обсуждать тему, и нам несколько человек, например...
0: Про какую эпидемию вы хотите?
1: Например, Илья нам написал, Марина и Артема, давайте обсудим такую тему. Кто и как проводит отпуск этим летом? Интересно узнать, может, есть какие-то необычные направления внутреннего туризма, учитывая, как сложно куда-то улететь. И, в общем, давайте обсудим что-то, что связано с отпускной темой. Илья не так давно начал нам писать сообщение, и как-то хочется, чтобы он понимал, что мы тут очень, как это называется, демократичное радио, что вот люди хотят какую-то тему обсуждать, мы такие, да, давайте. Слушатели сказали надо, значит надо. И поэтому мы обсуждаем отпуска, тем более у нас финальный эфир перед
0: отпуском. Что ты не говоришь последнее, что суеверное?
1: Нет, а при чем здесь? Мне нравится финальный. Мы сейчас подведем какие-нибудь итоги.
0: Крайний.
1: Ну, крайний нет, уже это же не полет.
0: Заключительный.
1: Хотя даже Михаил Захарович Шуфутинский поет последний полет, а не крайний полет. Так что, нет, просто я же долгое время работала с летчиками, и у них правда прям все сложно с этим. Они прям, знаешь, каждый раз не говори последний, не последний.
0: Суеверные ребята. Ну да. Ну ладно, давайте поговорим про отпуск, давайте поговорим про то, кто куда поедет.

0: Чем вы будете на Камчатке заниматься?
1: Да, во сколько вы...
0: Какая программа?
1: Во сколько вам нарисовали вот эту сумму вашего, вашей поездки на Камчатку? Во сколько вам все обойдется? Ну, если это не секрет, конечно. Если секрет, можете не писать. Ладно, плюс 7-909-955-103-0. Давайте поговорим об ваших... О ваших планах, об отпусках.
0: Все-таки это последний

0: Может быть, вы уже вернулись из отпуска?
1: Знаешь, что я подумала, что зря мы в черный ящик вот эту реку не положили. Знаешь, как называется?
0: Хунцы?
1: Хунчуньхэ.
0: Хунчуньхэ.
1: И это я сейчас не ругаюсь. Наша слушательница Ольга пишет, что они живут во Владивостоке и с сыном ездили в приграничный город Хунчунь в Китае на 3 дня. Путевка на одного 12 тысяч рублей. Сходили в аквапарк, вкусно поели. 3 дня 12 тысяч рублей. Как будто бы это не очень дорого.
0: Я видела
1: из Москвы бесплатно путешествие на 2 дня в Суздаль за 3 миллиона.
0: Я с детьми сходил за 12 тысяч рублей просто в аквапарк в Москве. Никуда не выезжая. И там еще потратил 6. Просто на какие-то
1: Ольга присылает фотографии, ну, безумно красивые, только еще и какие морепродукты. Вообще, восторг. А много кто живет в Владивостоке и вот устраивает такие себе путешествия на 2-3 дня в Китай?
0: Я думаю, много.
1: Да, ну я не у тебя спрашиваю, я у тех, кто нас слушает.
0: Ну, понятно, хорошо, ладно. Так, что пишут нам наши радиослушатели, куда кто собирается ехать? Давайте почитаем ваши сообщения. Так, пишет нам Елена. Доброе утро. Я сейчас как раз в отпуске. 6 дней мы с дочкой были на сборах с ее секцией карате в Кабардино-Балкарии на поляне Азау подножия Эльбруса. А вот сегодня уезжаем отсюда и переезжаем в Сочи, где чуть больше 2 недель я проведу с обожаемым внуком и любимой доченькой. Написала нам Лена из Кирова.
1: Пишет нам Евгений. Здравствуйте, лучшее радио, любимые ведущие. Поскольку я живу рядом с туристической зоной на Алтае, то и в отпуск хожу только когда жена скажет, что у нее отпуск, и мы едем туда-то, туда-то. Собираемся и едем. Но вот неделю назад рай закончился вместе с бензином. Пока все не устаканится, будем только дома. Неделю назад ездили в Чимал, вот еле уехали назад. Спасибо, что помогаете стоять в очереди за бензином.
0: Ну смотрите, вот поскольку ситуация с бензином сейчас действительно сложная.
1: У меня сейчас знакомый в командировке как раз на Алтае, там, где Манжирок. Uh-huh. И он выкладывает активно в соцсети, и как будто бы там местами есть бензин. Просто
0: скажи,
1: он дорого стоит.
0: Он туда поехал на машине?
1: Да.
0: Зачем?
1: Он знает твоего друга, которого ты по утрам включаешь, когда едешь на работу. Это они там сейчас вместе в этом путешествии.
0: Я смотрю, друг пропал куда-то. Несколько дней уже музыка играет там вместо моего друга. Вместо моего друга не будем, ладно. Хорошо, я что тебе хочу сказать? Что действительно, друзья, надо как-то планировать поездки внутри страны, не используя личный транспорт. Это мое личное мнение.
1: Ну смотри, например...
0: Пользуйтесь электричками, поездами, самолетами.
1: Я недавно смотрела, хотела из Москвы поехать в Шую.
0: Прекрасно.
1: Это Ивановская
0: область. Эту историю мы услышим уже совсем скоро,
1: Марин. Нет уже.
0: В Шую.
1: В Шую нет билетов на «Ласточку». Вот так вот. Надо заранее планировать.
0: Да.
1: Отпуск.
0: Планируйте, это отпуск. Вы
1: пишите
0: знаете
1: свои истории, где проходит в этом году ваш отпуск, или где были, и какие планы, сколько на это потратите денег. Нам все интересно, пишите.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. река.nn.ru.
2: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
3: Только в «Звонке». Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
4: 8-7-9-9-8-8. Максимум даем, минимум просим.
5: ИП Телухин АА. Украина П-304-526-011-800-121.
6: С выгодой купить окно в «Окна Призма» пора давно. 1+1 = 3 окна. Наслаждайтесь выгодой сполна.
7: В интернете наберу prismaokna.ru.
8: Подробности на сайте.
9: Бриллианты.

0: защищают.
1: Тырканеба в парке Авеню и на Фильченкова 12.
2: Надоела грязь под ногами? Хватит ее месить. Пора стелить стиль. Нижегородский завод брусчатки. От проверенной классики до премиум коллекций. Красота под ногами, уют вокруг вас. Группа компаний «Партнер». Завод брусчатки «Юхман». Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300.
3: Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» – это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. antremnn.ru. Горького 43, 283-0802. Мебель, созданная для вас.
4: Обед может быть таким, а может быть таким. Искусство обеда в ресторане «Она» на Пискунова 14/5. Авторское меню от бренд-шефа, живая классическая музыка и теплые разговоры без суеты. Наполните выходные приятными впечатлениями. 8-915-4-744-744.
5: 0+.
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Отдых – это хорошо. Ходить в отпуск надо непременно. А вот как и куда ездить в отпуск? Мы хотели бы услышать от вас, наши дорогие радиослушатели. Вот что пишет нам Сергей. «Для меня самый лучший отдых и отпуск – это отдых в горах. На море все хорошо, но мне на море всегда скучно, потому что это всегда день сурка. Я не хочу никого не обидеть, это только личное мое мнение. Всем хорошего настроения, удачи и отдыха. Вам, Марина, Артем, хорошего отпуска. А сам на 3 недели поеду в Австрию. Горы. Никого не хочу ни видеть и ни слышать». Вот смотрите, Сергей. Ну, хорошо, на море скучно, день сурка. А в горах... У вас нет ощущения, что это день сурка? Но картинка-то не меняется тоже.
2: Если ты идешь в какой-нибудь типа поход.
1: Если ты идешь в поход. Но здесь не написано, что я еду в поход на 3 недели там по горам Австрии и так далее.
2: Ну, не знаю, мне кажется, как вот просто дело в том, что когда я впервые, я не так часто бываю на море, когда я впервые побывала на море, это как раз было какой-нибудь там 2000, наверное, 2008 год, это было в Крыму, и мне безумно понравилась гора Ай-Петри.
1: Конечно.
2: А море меня вообще не впечатлило, и мне понравилось, когда ты с горы смотришь на море, вот это красиво.
1: Ну,
2: это
1: красиво.
2: Вот именно сочетание. И действительно, вот это вот, когда сезон, пляжи переполнены, куча людей, ну вот это не то. А в горах все-таки ты чувствуешь какую-то мощь и величие природы, и это совсем другое. Ну, я Сергея в этом плане понимаю.
1: Я ни разу не был в отпуске в горах, вот на 3 недели в горах, вот ты поселился в каком-то шале.
2: И что там 3 недели делать? Ты бы в Австрии не хотел в горах побывать на 3 недели.
1: Ну, я был в Австрии в горах на горнолыжном курорте, я катался там в Австрии, вот, но...
2: Не знаю, мне кажется, горы всегда какое-то, то облако с одной стороны, то с другой, это всегда красиво, это всегда все меняется.
1: Не, ну что делать в горах? Скажи мне,
2: ходить,
1: просто 3 недели.
2: Гулять. Как это называется? Хайкинг, трекинг. Ну, когда люди с палками просто ходят, смотрят на, дышат воздухом.
1: Есть, а купаться не пробовали, друзья, с палками в горах?
2: Купаться что, дома душа нет, купаться ему подавай.
1: Я проплавать, а не про...
2: Вот смотри, Андрей, наш слушатель, пишет, что я в понедельник, мы едем в Ярославль-Кострому, всего неделька, в октябре планировали Ессентуки, но РЖД пока не открывали продажи билетов. Ну да, там за 60 дней открываются. Например, я понимаю, ты вот собрался в Нижний Новгород, а я, например, понимаю, что ну, вот если бы у меня не было домика в деревне, то я бы, наверное, на пару недель поехала в Самару. Мне безумно нравится Самара.
1: Я, кстати, может быть, в Самару.
2: Вот езжай в Самару, еще... потому что до Нижнего Новгорода ты всегда доедешь на поезде, это не особо далеко, а это можно сделать просто в любые какие-то выходные, даже осенью.
1: Так,
2: да?
1: А в Самаре,
2: а в Самару это есть ночной поезд из Москвы, и ну, Самара не безумно красивый город.
1: Ну, вот. То есть, если сравнивать с Нижним Новгородом, то Самара, вот...
2: Мне в Самаре понравились...
1: По 10-бальной Самара сколько
2: в чем разница? Самара не сам город, а именно природа, Жигулевские горы. Что
1: 10?
2: Там как раз Самара или Тольятти. И там, во-первых, есть много классных музеев, которые можно посетить с сыном. Mm-hmm. А во-вторых, в Тольятти, кто-нибудь, если был там на пляжах, во-первых, там очень красивые пляжи Волги, набережная с кафешками, uh-huh. а в отдалении другой берег, там типа что-то похожее на горы. Uh-huh. И, например, когда мы на лайнере Астория Гранде в прошлом году на бархатном шансоне шли вдоль побережья турецкого,
1: там тоже
2: вот отдаленно были какие-то...
1: Да, да, да.
2: Я тебе говорю, мне это напоминало Тольятти. Я, конечно, могу ошибаться, и моя
1: насмотренность... Человек на лайнере Астория Гранде плыл по Черному морю, шел вдоль берегов,
2: турецкий.
1: И вместо Трабзона и прочих там Самсунов ты видела Тольятти.
2: Ну, нет, это с точки зрения, что восторг красиво, как в Тольятти.
1: Невероятный патриотизм,
2: Марина. Я вообще считаю, что если бы у нас немножко были другие технологии строительства, то наше, как это называется, Поволжье могло бы быть на самом деле в летнее время немножко Италии. Если уж мы привыкли говорить там русская Швейцария, русская Италия, вот... Та часть, ну, Саратов,
1: это
2: Самара.
1: По-итальянски же уже.
2: Уже по-итальянски.
1: Бонжорно, Тольятти. Ина рагатца, пицца, пожалуйста, плиз. Ладно, сделаем небольшую паузу, друзья, скоро вернемся.
0: Автомобильные новости.
3: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Если вдруг вы не смогли раздобыть заветные 30 литров топлива для своего автомобиля, а ехать все равно нужно, отличным вариантом может быть такси. Тем более, Минпромторг опубликовал новые списки автомобилей, допущенных до работы в такси в рамках закона о локализации. В обновленный список допущенных моделей добавились новые автомобили брендов «Jetour», «Tenet» и «G-Land». В ведомстве отметили, что сейчас почти 30 моделей отечественного производства соответствуют закону о локализации такси. Кроме вышеозначенных новичков, в такси могут работать «Лада», «Эволют», «Воя», «Соллерс», «Москвич», «Ума», а также некоторые модели «Хавейл». Примечательно, что список покинули такие долгожданные в такси автомобили, как УАЗ, в том числе и «Хантер», в народе больше известный как «Козел». Признайтесь честно, вы наверняка мечтали отправиться на свидание или деловую встречу на желтеньком военном внедорожнике. Это самая разумная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Радио «Шансон» реклама.
1: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс»

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495-925-33-17.
2: Откровенно, сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
3: Хочется огромное спасибо сказать особенно тем, кто присылает нам свои фото и видео отчеты об летнем отпуске.
4: Что с тобой сегодня случилось?
3: Смотри. У меня это проблема с Б.
4: Давай без Б. Ирина из Москвы на связи, пишет: доброе утро, дорогие ведущие. В прошлом году мы ездили на машине в Жанхот, недалеко от Геленджика. Природа чудо, море чистое, есть что посмотреть. Хотели и в этом году туда поехать, изучить близлежащие курортные локации, но пугает ситуация с бензином. Путешествовать на машине нам нравится, куда захотел, туда и поехал. Я тоже безумно люблю ездить на машине.
3: Но все же понимаем, что немножко ситуация с бензином изменилась.
4: У меня на отпуск были планы, что деревня моя не совсем в Липецке, да? Она до Липецка там 100 километров еще. И я думала, поеду в Елец, погуляю там. Потом я думала, поеду на винодельню в Воронежскую область, в Семилуки. И я теперь понимаю, может быть, я не поеду, может, я буду безвылазно в деревне сидеть и читать книжки в сельской библиотеке. То есть, как бы, теперь я понимаю, что из-за бензина, потому что я вчера смотрела в интернете видеоролики, и там семья, которые приезжали в Москву, и, уезжая из Москвы, они заправились, а дальше на М4 начались проблемы с бензином, огроменные очереди, люди отстоят очередь, подъезжают, и в тот момент, когда они уже
3: хотели бы заправиться,
4: через машину говорят, что бензин заканчивается. И, в общем, действительно, расскажите, может быть, кто-нибудь на машине ездил куда-нибудь на юг или обратно?
3: Я думаю, сейчас день на день не приходится, Марин. Я думаю, что в течение 24 часов ситуация может кардинально
4: просто ситуация
3: поменяться.
4: Как меняется? Вот у меня подруга вчера в Москве 3,5 часа стояла в очереди за бензином, потому что она говорит, я девятая в очереди, что ж я уеду? А то ли долго сливался бензин с бензовоза, то ли еще что-то. Но стоять 3,5 часа, зная, что можно в приложении посмотреть и поехать на какую-то другую заправку и заправиться минут за 15, потому что, у меня тоже были случаи, когда я на панике думаю, нет, буду стоять. Но по факту ведь реально найти заправку.
3: Я сегодня ехал на работу,
4: понятно, что
3: проехал две заправки. И везде есть, во-первых, бензин, и нету никаких очередей. Что на Роснефти, что на нефтемагистрали. Не было никаких очередей на Варшавском шоссе. Поэтому, не знаю. Сейчас, может быть, уже, конечно, есть. Может быть, в 6 утра ситуация
4: Сергеевич,
3: другая.
4: Алексей Сергеевич, что вы творите? Он там прислал фотографии своего отпуска в Китае.
3: Вьетнам, по-моему, писал, нет? Или это Китай?
4: Во Вьетнаме он тоже был, но из Китая...
3: Это Вьетнам, Камрань, он пишет.
4: Так, а где фотки Китая? Это еще не загрузились фотографии. Китай. Кто хочет попутешествовать виртуально, можем вам фотографии Алексея Сергеевича переслать. Очень красиво. Кстати, я заметила, что сейчас действительно многие выбирают Восток.
3: Да, вот как раз
4: Восток.
3: Евгений пишет. Мы с женой в апреле летали на остров Хайнань. Первый раз в жизни за границу отправились. Отдохнули, здорово, незабываемо. Я первый раз летел на самолете, боялся. Если честно, оказалось совсем не страшно. В самолете фоткались даже с экипажем. Потратили около 400 тысяч рублей. Ну, а что, один раз живем, не жалеем. Рекомендуем. Евгений, город Кострома.
4: Ой, классно, вот вы молодец. Слушайте, а я сейчас говорят, что там еще и невероятное какое-то китайское вино. Что там свои виноградники и все такое. Так что это
3: да,
4: тоже...
3: есть у нас люди, которые специалисты по Китаю. И рассказали, что в Китае очень вкусное белое вино.
4: Я вчера нашла бутылочку китайского рислинга.
3: Так
4: что в отпуске буду дегустировать. Расскажу тебе потом. А может, и не расскажу.
3: Ну, хорошо. Что я могу сказать? Хорошо.
4: Точно отправлю. Но мы за здоровый образ жизни, друзья. Это чистая дегустация.
3: Этикетку хоть пришли и посмотрим. Так, Виктория Калуга, очень отпуск люблю. Все города нравятся. И Краснодар, и Сочи, и Казань, и Крым, и Санкт-Петербург, и Москва. В прошлом году были в Нижнем Новгороде. В общем, рекомендует мне Виктория отправиться в Нижний Новгород. Ей понравилось там. А если выбирать между морем и горами, то, конечно, я выберу горы. Обожаю, безумно люблю. Но горы на море все-таки лучше. Этим летом планируем посетить Ярославль. Еще ни разу там не были. Но, в общем, всем отличного отдыха и шикарного
4: настроения. Ярославль сейчас сильно в ремонте. Там все в лесах. Его реставрируют.
3: Понятно, Виктория.
4: Но все равно город красивый, это правда. Наталья нам пишет, что в Ставрополе или такие очереди на заправке по 6 часов люди стоят, и это не шутка. Простите, что не в тему. Нет, спасибо, Наталья, вам. надо держать людей в курсе. Поэтому мы все сводки по ситуации с бензином из ваших городов, мы все это в эфире будем зачитывать.
3: Надежда писала, что, пишет, что отдыхала в прошлом году в Дагестане. Неделю это было невероятно. И горы, и воздух, и бесконечная красота. Брали туры, и мечтаю еще раза три там побывать. Это точно. Спасибо, Надежда. Так, ну что, продолжайте писать. В следующем часе еще почитаем ваши сообщения на тему ваших планов на отпуск. +7 909 955 103 и 0.

0: Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается небольшая облачность и до плюс 31 градуса. Вечером малооблачно и чуть прохладнее, плюс 28, ночью плюс 21 градус.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».

0: Делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
2: Теряешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили «Хавейл» в «Автолига» – это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В «Автолига Афонина» действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. «Хавейл» «Автолига», Нижний Новгород, Афонина, Магистральная 3, 20-20-700.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: В Нижнем Новгороде 9 часов. С новостями на радио «Шансон» Наталья Самородова. Здравствуйте. Правительство Нижегородской области обратилось к ключевым поставщикам топлива с просьбой увеличить отгрузки на фоне острого дефицита бензина и дизеля на АЗС. Сейчас на заправках сохраняются очереди за топливом, которые власти объяснили снижением подвоза в ночные часы. С 9 июля в регионе, напомню, действуют ограничения продажи топлива на АЗС. Его отпускают по четным и нечетным датам в зависимости от госномеров машин. Россияне могут заселиться в отель, предъявив цифровой ID в национальной платформе «МАКС». Этот документ создается в профиле. Пока цифровое заселение доступно в гостиницах, которые уже подключили такую возможность. Эту информацию посоветовали узнавать заранее до поездки. А с 1 сентября гостиницы с номерным фондом более 50 мест будут обязаны обеспечить такую возможность. В Нижегородской области началась всероссийская социальная кампания «Продвижение безопасности», посвященная профилактике ДТП на перекрестках. Акция пройдет в течение 5 месяцев и охватит 40 регионов страны. Как рассказал эксперт компании Александр Корецкий, в Нижегородской области мероприятия рассчитаны на участников дорожного движения разных возрастов. Для школьников и студентов подготовили семинары, викторины, соревнования и другие образовательные проекты. В автошколах организуют специальные занятия с показом тематических фильмов и разбором реальных аварий. Главная задача компании – напомнить водителям, пешеходам и другим участникам движения о правилах безопасного поведения на перекрестках. Создание семьи и рождение детей сегодня остаются важнейшей жизненной целью. Среди россиян так считают 76%. Опрос проводили ВЦИОМ и Национальный центр «Россия». Семья нужна россиянам в первую очередь для поддержки и любви, рождения и воспитания детей и для ведения совместного быта. По мнению россиян, среди основных качеств, которые необходимо воспитывать в детях – ответственность, честность и искренность, уважение к старшему поколению. Наталья Самородова, радио «Шансон».
1: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.
2: Игорь Иванович, у вас новые очки?
3: Да, Людочка, доктор прописал.
2: Только чтобы их слушать, вам очки не нужны.
3: Кого их, Людочка?
2: Утреннее шоу в формате 2D.
4: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: утреннего шоу «Замечательная и всеми любимая Юсуповская больница». Боль в суставе не должна быть приговором. В Центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника». Ну и, конечно, дорогие друзья, в этом часе мы с вами продолжаем откровенные ваши беседы, планы и воспоминания о летнем отпуске.
2: Откровенно, сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: Если уже были, то напишите где. Если планируете, то напишите куда. И чем займетесь во время отпуска.
1: Дмитрий нам пишет: отпуск — это хорошо. В прошлом году не получилось поехать на Лазурные берега. Честно сказать, тяжело без отпуска. А предпочтение мы отдаем Краснодарскому краю. И только на машине, и только в сентябре. Отдыхающих с детьми намного меньше. Все фрукты к сентябрю поспевают. Арбуз и дыню можно самому с бахчи собрать. И мы с супругой собирали орехи грецкие. Машину загрузили под завязку. Даже винограда привезли. Белые шарданы для вина. На этот сентябрь у нас уже оплачен отпуск. Супруга снимает жилье, можно сказать, за копейки. За 27 тысяч рублей на неделю.
0: Класс.
1: В сравнении, теща со своим мужчиной едут в тот же Геленджик за 260 тысяч рублей.
0: Угу.
1: А поесть можно и в столовках, и в кафешке. Мы не лежим на пляже рулонами. Утром море до 10 утра, а потом по красивым местам едем гулять.
0: Ну, Ирина, кстати, Ирина предупреждает, что в Краснодаре в очередях за бензином предприимчивые граждане продают горячие обеды, мороженое, вода, фрукты.
1: Кукуруза теперь с пляжа переехала на заправку.
0: Почему? Да потому что очереди иногда достигают 6 часов.
1: Жесть какая.
0: В Краснодаре 6 часов.
1: Ну, а это 6 ширина. Часов на заправку, которая сначала закрыта была. Ну, то есть
0: я часто вижу
1: очереди. На заправке нет,
0: да,
1: никого.
0: Нет никого.
1: Она закрыта, стоят,
0: да,
1: эти конусы, и люди,
0: да,
1: выстраиваются, стоят.
0: Ждут, пока уберут конусы. Да.
1: Ну, это же непонятно, через сколько их уберут.
0: А
1: и
0: может
1: одно
0: быть
1: дело,
0: уже,
1: когда.
0: А если уже бак сухой, Марин,
1: ну,
0: и ты уже
1: на самом
0: к следующей
1: деле
0: заправке не доедешь.
1: Это я согласна с тобой. Но я к тому, что вот, например, на Московской кольцевой автодороге безумно опасное движение. И когда люди становятся в очереди на заправку и стоят на МКАДе, угу, но это реально опасно. Люди еще выходят и идут, вообще не думая о том, что
0: уважаемые,
1: другие по МКАДу летят.
0: Да, все.
1: Везде на МКАДе написано, что нельзя выходить из машины.
0: Да.
1: А люди идут узнать, какая
0: слышишь?
1: Там ситуация на заправке.
0: Перестраиваться надо тем, кто ездит по МКАДу. Не надо теперь летать по МКАду. Знаете,
1: ну,
0: что в правых рядах будут стоять, да, люди, у которых, которые в очередях на заправку. Поэтому, да, давайте как-то скоростной режим на МКАДе немножечко.
1: Нет, думайте про свою безопасность.
0: Изменим.
1: То же самое на М4, понимаешь? Огромный стоит хвост машин, и люди выходят и идут там, где пролетают фуры. Они даже не смогут. Ну, то есть, это реально, на это страшно смотреть. Поэтому давайте думать про свою безопасность.
0: Давайте думать про безопасность, а мы скоро вернемся.

0: обладателем ключей от счастливой каюты. Возрастное ограничение 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Как вкусно.
2: Вообще невероятно. А что мы в эфире не едим всегда?
1: Нас уволят тогда.
2: Почему?
1: Ну, нехорошо на работе жрать.
2: Да ладно, да, Александр Мясников жрет в эфире каждый раз.
1: А что он ест?
2: Все подряд.
1: Подожди, он отжимается и...
2: Отжимается
1: доктор,
2: и жрет.
1: Доктор?
2: Да, да, не, ничего нормально.
1: Слушай, ну Елена Малышева в забавных костюмчиках ходит. Ну, в смысле, да. В образе там.
2: Короче,
1: печени.
2: У каждого есть какие-то фишки. У нас будет фишка, мы будем есть.
1: А может, не будем есть в эфире, а то у нас наушники на нас не зайдутся.
2: Вот этого я опасался, действительно. Так, ладно, что нам пишут наши радиослушатели? Доброе утро. Для меня лучший отдых – это отдых на теплоходе.
1: О,
2: по Волге,
1: где музыка играет.
2: Оке. В этом году уже был в круизе Нижний Новгород, Казань, Чебоксары, Тетюши. Ой, какой красивый город, Тетюши.
1: Это же наш Тетюшинский.
2: И Козмодемьянск. Это было классно. Написал нам Юрий.
1: А сколько стоит такая поездка? Вот что интересно, потому что у меня,
2: кстати, да,
1: подружка недавно была в путешествии по Енисею из Красноярска в сторону, как правильно говорить, Дудинка.
2: Сторону,
1: в общем, туда. И поездочка стоила, ну, типа, больше миллиона рублей.
2: Да ладно?
1: Ага.
2: Она на ледоколе плыла?
1: Это сейчас было, в теплое
2: она
1: время года.
2: Она плыла в рубке капитана?
1: Просто это там всего 10 кают, супер отреставрированный, ну, какой-то корабль здесь еще с советского времени.
2: 10 кают, каждый по миллиону, ну нормально, да.
1: Нормально
2: заработали. Хороший круиз, да.
1: Ну и причем там, знаешь, какие-то лекции у них были, ну это адские какие-то деньги, очень дорого.
2: Так,
1: Игорь на связи из Казани пишет, что планирует выиграть счастливый каюте и провести свой отпуск в морском путешествии.
2: Нормально.
1: Игорь, хорошо устроился. А вы зарегистрировались? Мы вам звонили? Вы расскажите, вы сейчас хотя бы уже прошли в суперфинал или еще пока нет? Надо понимать.
2: Так, значит, что еще у нас? Очень много пошло опять сообщений про бензин.
1: Ну, давай почитаем про бензин. Это актуально.
2: Слушай, ну что мы будем читать? А что про бензин актуально?
1: А вот мне понравилось про сообщение от Надежды. Я вчера только что приехала из Казани. Брат установил себе в машину газовое оборудование. Никаких проблем. Он часто путешествует, и сейчас вот они собираются в Абхазию. Кстати, да, мне кажется, что... Ну, просто говорят, что это главное безопасно это установить, потому что есть много каких-то странных контор, и это все небезопасные такие поездки.
2: Ну и опять же, и заправок с газом.
1: Много заправок с газом.
2: Много?
1: Я теперь обращаю внимание,
2: да?
1: И думаю, что ого.
2: Когда едешь такая, видишь пустую заправку, такая радостная, заезжаешь, оп, а там только газ, да?
1: Ну, по крайней мере, на М4 много газовых заправок, так что, так, может быть, действительно это выход.
2: Анна нам пишет, живем в Краснодарском крае, до Азовского моря 30 километров, до Черного 60, поэтому на море ездим как на речку. Хотя есть знакомые в нашей станице, которые по 10 лет вообще не бывают на море, просто не хотят. Мы для отдыха. Отпуск делим. 2 недели летом с экскурсиями. Прошлый год были в Питере. А в этом через неделю по Золотому кольцу. А зимой оздоравливаемся в наших санаториях. Всем добра. Ну что ж, хорошие планы.
1: Ну это как?
2: Прекрасный отпуск у вас, Анна. Молодец.
1: Александр из Петербурга на связи. Добрый день. В июне был в отпуске неделю, занимался дачными делами. В следующий раз планирую взять неделю в октябре и неделю в ноябре. На питерский разгуляй, кстати, купил билет. И огромный привет нашей банде. Спасибо за чат.
2: Так, ну что, да, действительно, люди уже покупают билеты на «Эх, разгуляй». Мы призываем вас это делать.
1: В Москве 14 ноября, а в Петербурге 19 ноября. Билеты уже на сайте, в продаже. Радиошансон.ру, возрастное ограничение 12+.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
5: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.
6: Я пропою, с франки всем максимум дают.
7: Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» – это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. antremnn.ru. Горького 43, 283 0802. Мебель, созданная для вас.
8: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
9: В магазинах «Электро».
10: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: откровенно.
1: Хотим поговорить с вами о летнем отпуске. Еще немного сообщений почитаем. В Анапе остановимся у родственников Авьейске. Квартиру сняли на неделю за 12 тысяч рублей. Пишет там Игорь. В Сочи сняли студию за 2000 рублей в сутки. Самое дорогое – это перелет из Екатеринбурга до Краснодара. За него мы заплатили 45 тысяч рублей. Молодец какой, Игорь. Все подробно нам расписал. Кроме дат. Даты.
2: Ну даты. Ладно, а ты что, собираешься тоже в Ейск, чтобы с Игорем там совпасть и
1: Нет,
2: увидеться?
1: Просто было интересно, когда он, может быть, он в январе летит.
2: Я думаю, не в январе все-таки. Вячеслав нам пишет, раньше отдыхали в Турции, Болгарии, потом Крым, ездили на горячие источники в Адыгею и в Архыз. Через 5 дней планируем на машине в Дагестан. Скажу честно, нет отдыха лучше, чем по нашей необъятной родине. Мест еще много, пишет Вячеслав из Таганрога. А я мечтаю побывать в Таганроге и в Астрахани. Вот что-то меня вот в те места тянет, но я понимаю, что...
1: А в Пятигорске ты была?
2: Нет, не была. Да я вообще много где не была.
1: Минеральной водой тоже не была?
2: Mm-mm.
1: Вообще круто.
2: Да?
1: Вообще класс.
2: А там сейчас нормально самолеты летают или не особенно?
1: По-моему, ну, до...
2: Мне кажется, просто... Я как не почитаю новости, в Москве вечно...
1: Да минеральный ход, по-моему, летают же самолеты.
2: Ковер, еще что-то. Летают, но вопрос...
1: Не, ну, там... Все, кому надо, приземляются, Марин.
2: Нет, слава богу,
1: вот я про это говорю.
2: Хорошо.
1: Поэтому лететь
2: Нет,
1: можно.
2: Нет, просто я очень люблю кратковременные поездки, типа на 2-3 дня. То есть вот так в выходные слетать. Вот, например, я в восторге была от Архангельска и от Северодвинска. Именно, ну, я понимаю, что если бы я там задержалась на неделю, то я бы уже нашла, к чему начать придираться. Mm. А когда ты вот так вот 3 дня, самое лучшее, самое красивое, самое интересное увидел, по Белому морю погулял, водоросли попробовал и домой.
1: На вкус или ногой просто ты подавила там водоросли?
2: Нет, на вкус.
1: А, на вкус, все, прошу.
2: Ну, я просто уточнил. Чипсы из ламинарии, я если тебе это о чем-то говорит.
1: Просто уточнил. Так, здравствуйте, дорогие ведущие. С понедельника мы с женой в отпуске. Решили провести его на даче. Всем хорошего отпуска и прекрасных выходных. Это Владислав, город Рязань.
2: А Евгений пишет, я так понимаю, он гид в Алтайском крае, пишет, предоставляю отдых на Алтае. Деньги не интересуют, беру только бензином. Mm-hmm. Друзья, если у вас есть...
1: Лишний бензин?
2: Нет, это целый бензиновоз, как он называется.
1: Бензовоз так называется, Марин. Не думала об этом? Если это от слова бензин и возить. Бензовоз.
2: Спасибо, Артем, все раз.
1: Так, доброе утро. Последний раз в отпуске я был в 2019 году на Черном море, но обычно у меня отпуск, когда приезжаю домой с рейса, 45 работаю, 15 дома, и ехать никуда не хочется. В июле хотим с супругой и 3 детьми поехать все-таки с палатками на реку Медведица в Волгоградской области. А что там? Что-то особенное есть на реке Медведица?
2: Вода, наверное, и рыба.
1: Серьезно?
2: Не знаю.
1: А, ну вообще это Волгоград, да. Я думаю, что в Волгограде должна быть нормальная рыбалка. Там
2: вообще кайфово.
1: Астрахань, Волгоград. Всегда славилась рыбалка.
2: Волгоград — это
1: хорошо.
2: Да. Но тоже, мне кажется, сейчас в Волгограде очень жарко. То есть мне нравится куда-то ездить, когда нет адской жары, потому что гулять и смотреть как по городам, какие-то там экскурсии, прогулки по городу.
1: Ну тогда летом Флоренция не для тебя, Марин.
2: Да? Ну да. Я и не собиралась.
1: И
2: да.
1: В принципе Рим и Ватикан тоже отменяй, Марин. Ну летом там жарко. Ну прям 35-40.
2: А, ну это ужасно.
1: Да, это ужасно. Особенно если ты хочешь в музей.
2: Ну, теперь понятно, почему все такие, за Аперолем надо зайти со льдом. Вот она, ваша Италия, понимаешь? Так, а Ростов-на-Дону, ты читал сообщение от Екатерины? А мы уже были в отпуске в апреле, летали в Египет на неделю, на двоих вышло в 120 тысяч рублей. Теперь следующий отпуск в сентябре, пока думаем. А вам желаем новых впечатлений, которыми вы будете с нами потом делиться. Мы будем очень скучать. Екатерина, время быстро пролетит, мы скоро вернемся, и 10 августа с новыми силами ворвемся в новый сезон.
1: Как начнем тут вообще прям, ух, ураганом просту по студии пролетит.
2: Ну, ураган — это так себе, мне кажется, это сравнение. Аллегория не очень, давай какую-то другую.
1: Так, Юля пишет, была в Карачаево-Черкесии, в Дербенте, от работы нам дают путевки. Там очень классно, и нам все понравилось. Так, сделаем небольшую паузу, послушаем пару песен, и потом, конечно, вернемся в эфир. Продолжайте писать, где планируете провести свой летний отпуск.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
4: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
5: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
4: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
5: Танцпол подойдет?
4: Танцпол всем подойдет, Людочка!
6: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
8: Счастливая каюта на «Радио Шансон».
9: Очередная игра «Счастливая каюта» в нашем эфире. Давайте выясним, с кем мы сегодня поиграем. И выясним.
10: Ольга, Ростов-на-Дону, здравствуйте.
9: Ольга, здравствуйте. Ростов-на-Дону, привет.
10: Ольга просто взяла трубку, я еще даже не успела последнюю цифру
9: набрать.
10: На нашем кружке повернуть. А Ольга уже.
9: Молодец, алло. Молодец.
10: Давно
9: Ольга.
10: Ли вы зарегистрировались в нашей акции?
11: Как ни странно, только вчера.
9: Вот это странно. До свидания, Ольга. Мы найдем того, кто зарегистрировался пораньше.
10: Начинаешь, не пугай Ольгу. Ольга, значит, с кем вы поедете в случае победы?
11: Ой, ну это сложный вопрос.
9: Почему?
11: Знаю пока. Надо сначала победить.
9: Нет, ну, подождите, ну, давайте помечтаем сначала, потому что если не будем мечтать, то смысл. Муж,
10: подруга.
11: К сожалению, не получится, потому что он у меня на СВО, и там все очень сложно.
9: Угу.
11: Вот, поэтому, скорее всего, это будет сын.
9: Вот, ну вот, прекрасно. Все, здорово, мы тогда за вас болеем и будем вам всячески подсказывать.
10: Суперфинал состоится 14 августа, накануне дня рождения «Радио Шансон». А чтобы попасть в этот суперфинал, вам сейчас нужно будет правильно ответить на 3 не очень сложных вопроса.
9: Но они немножко с подвохом, поэтому будьте к этому, пожалуйста, готовы, ладно?
11: Угу.
9: Вы будете готовы? Все, как только будете готовы, скажите, что я готова.
11: Давайте.
9: У вас 60 секунд на то, чтобы победить. И одержать.
10: Ну давай, запускай,
9: промежуточный...
10: запускай, не томи.
9: Ну давайте.
12: Время пошло!
9: Этот артист мечтал стать летчиком так же, как и его отец. О ком идет речь? Евгений Кемеровский, Александр Маршал, Валерий Курас.
11: Ну тут я совсем не знаю.
9: Так, поэтому
11: можно
9: пальцем.
11: Можно...
9: Давайте.
11: Пальцем в небо.
9: Давайте. Ткните куда-нибудь.
11: Кемеровский.
9: Давайте еще ткнем пальцем куда-нибудь. В кого-нибудь другого ткнем.
11: Давайте будет это Александр Маршал.
9: Давайте. Так, следующий
10: это
9: вопрос.
10: Эта актриса не снималась в фильме «Москва слезам не верит». Вера Алентова, Ирина Муравьева, Наталья Крачковская.
11: Крачковская.
9: На территории Турции расположена гора. Как она называется? Памир, Арарат, Гималай.
11: Арарат.
9: Вы ответили на 3 вопроса, и вы ответили на них абсолютно верно. Мы вас поздравляем!
10: Ой. Ольга, сейчас я вам за эфиром назову секретный код от каюты, и вам нужно его не забыть.
9: Даже не пришлось сильно подсказывать вам, Ольга.
10: Ну, вот немножечко.
9: Ну, чуть-чуть там, да, с кемеровским. Ну, летчик кемеровский, это было бы интересно. Я бы на это посмотрел.
10: Ну, он иногда летает.
9: Евгений Иванович такой в кепке, такой красивый.
10: И все аплодируют ему.
9: В пиджаке.
11: Да, с
9: погонами такой идет и поет. Что он там поет? Неизвестный паром.
10: То Лешник поет про неизвестный паром. Странно, конечно. Ольга, вы молодец. Вам сейчас за эфиром назовем секретный код. Ну, а вы, дорогие друзья, даже несмотря на то, что мы с Артемом уходим в отпуск, Денис Денисов нас будет заменять, и каждое утро будет кому-то, кто зарегистрировался, звонить, задавать вопросы. Я весь отпуск буду эти вопросы придумывать.
9: Давай сразу предупредим наших радиослушателей, что когда мы говорим об игре «Счастливая каюта»,
10: это не про бархатный шансон.
9: Это не про бархатный
10: шансон. Это путешествие на роскошном круизном лайнере «Астория Гранде»
9: без
10: нас. Сочи. Без нас, без радио «Шансон».
9: И без артистов радио «Шансон».
10: Там будет другая программа, но она тоже классная, интересная,
9: необычная.
10: У вас там необычная.
9: Будут другие, скажем так, попутчики. Попутчики будут другие.
10: Развлекатели другие.
9: Да. Аниматоры будут местные. В частности, Эдуардо, наш замечательный друг,
10: который
9: работает на лайнере.
10: Ну
9: да.
10: Все, уже рассказали.
9: Все,
10: возрастное ограничение 18+, регистрация на сайте radioshanson.ru.
9: Ну а в этом часе мы еще успеем для вас рассказать гороскоп. И потом уже будем ждать Аллу Рид, потому что в следующем часе звездный завтрак.
8: Счастливая каюта на радио «Шансон».

0: звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Пятница на календаре, 10 июля. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, важно правильно расставить сегодня все приоритеты. Ваши поступки могут вызвать непонимание окружающих. Для вдохновения послушайте песню «Лети» Стаса Михайлова.
2: Тельцы, день будет удачным и принесет немало приятных моментов и хороших известий. Не исключены перемены к лучшему, а ваша песня в этот день «Лето в садоводстве» Александра Розенбаума.
1: Близнецы, благоприятный день для решения финансовых вопросов. Романтические свидания подарят массу положительных эмоций. А ваша песня в эту пятницу «Непрощенная» Евгения Кемеровского.
2: Раки, нужно сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Послушайте лучшую песню «Сам тебя выдумал» Михаила Бублика.
1: Львы, не исключены неожиданные денежные поступления. Крупные покупки сегодня все окажутся удачными. Ваша песня «Утро дорог» Дениса Майданова.
2: Девы, многое будет зависеть от того, удастся ли вам найти общий язык с важными людьми. Спокойно относитесь к критике и даже прислушивайтесь к ней. Возможно, там есть доля правды. Ваша песня «Леди Ди» Елены Ваенге.
1: Весы, избавьте обороты. Сегодня активность и инициатива могут только навредить. Займите позицию наблюдателя, а совет — ловите песни подарки. Виталия Аксенова.
2: Скорпионы, вас ждут встречи с давними знакомыми, которые поделятся хорошими новостями и важной информацией, которая вскоре вам очень пригодится. А ваша песня сегодня «Скажи, Калина», «Рады рай».
1: Стрельцы, прислушивайтесь к подсказкам интуиции. Полагаясь на жизненный опыт, они помогут вам найти выход из любой ситуации, даже из самой затруднительной. Настроение дня — песни «Марджинжа» Михаила Шуфутинского.
2: Козероги, придерживайтесь четкого плана и старайтесь не менять его. Руководствуйтесь логикой и здравым смыслом. А в эту пятницу послушайте песню «Цвет шафрана» Евгения Григорьева.
1: Водолеи, необдуманные поступки могут сыграть сегодня против вас, тогда как рассудительность поможет, наоборот, избежать любых проблем. Ваша песня «По капельке» Валерия Курасова.
2: Рыбы, игнорируйте любых помощников и советчиков, и все у вас получится. Главное — слушать свою интуицию. Гороскоп призывает верить в свои силы и ни на кого не надеяться. А ваша песня «Мы» Михаила Круга.
1: Радио «Шансон» всем желает легкой музыкальной пятницы и напоминаем, что уже 14 ноября на Лайф-арене состоится грандиозное музыкальное представление под названием «Эх, разгуляй». Если хотите успеть приобрести самые лучшие билеты на самые лучшие места, заходите на сайт radioshanson.ru. Эта информация для лиц старше 12 лет.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается небольшая облачность и до плюс 31 градуса. Вечером малооблачно, чуть прохладнее, плюс 28, ночью плюс 21 градус.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Посчитай, сколько ты теряешь на каждом... Вроде нормально. А теперь умножь на нервы. Профессиональная линейка электроинструмента от «Элитек» — это не трата, это страховка жизни. Не рискуй, бери в ордер.
5: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
6: Нужна брусчатка или кольца для колодца? Сразу на завод. Цены от производителя. Гарантия качества и быстрая доставка манипулятором. ГК-партнер завод «Юхман». Качество, проверенное временем. Нижний Новгород. Улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300. Скажи кодовое слово «партнер» и получи скидку.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».

0: 10 часов в Москве. В студии Мария Деева. Здравствуйте. На Москву сегодня может обрушиться смерч. Об опасном явлении предупредил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что финал рабочей недели будет дождливым. На столицу прольется еще 11 литров небесной воды на 1 квадратный метр. Также сегодня ожидаются грозы, град диаметром до 2 сантиметров. Причиной такой погоды – холодный фронт, который разделит воздушные массы в Московской области. При этом днем воздух прогреется до плюс 30. По долгосрочному прогнозу, погода в Москве улучшится к концу июля. В России могут увеличить скидки на штрафы за нарушение правил дорожного движения. Предложение поступило от депутатов Госдумы. Парламентарии предлагают сделать скидку до 60% при уплате в течение 15 дней с момента постановления о штрафе и до 40%, если штрафник уложился в 30 дней. По мнению авторов инициативы, это мотивирует водителей платить вовремя. Сегодня размер дисконта за нарушение составляет 25% при условии оплаты в течение 30 дней. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эхо Разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. В заключение выпуска официальный курс валют на пятницу, 10 июля. Доллар 75 рублей 93 копейки, евро 86 рублей 59 копеек. Юань сегодня стоит 11 рублей 16 копеек. Ну а далее звездный завтрак. Мария Деева, служба информации, радио «Шансон».
1: Звездный завтрак на радио «Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Звездный завтрак на радио Шансон.
0: Ну а теперь добро пожаловать на звездный завтрак. Сегодня мы завтракаем с очаровательной, великолепной и невероятно талантливой Аллой Рид, которую приветствуем в нашей студии. Алла, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Привет, Аллочка, великолепно выглядишь.
3: Спасибо.
1: Давно тебя не было у нас в гостях, и сегодня с таким важным поводом, как и обещала, говорила, вернусь с клипом.
3: Да.
1: И вот он, клип. Сегодня уже наши радиослушатели смогут увидеть клип на песню «Тату на сердце», которая, она же получила и «Шансон года», правильно?
3: Нет, «Шансон года» у нас получила в «Вагоне-ресторане».
0: В «Вагоне-ресторане» с Алексеем.
1: А, да, я почему-то думала, что ты ее тоже исполняла на «Шансоне года».
3: Нет, я ее исполняла.
0: На «Эх разгуляй»?
3: Нет, только я пока еще ее, кстати, на «Шансоне» нигде не исполняла. На «Востоке». Звезды Востока.
0: Понятно. Ну что ж,
3: да,
0: значит, выступишь на шансу.
1: Ну, потому что у меня ощущение, что эта песня уже действительно и долго была в хит-параде. И то, что она полюбилась слушателям, что как будто у меня полная уверенность, что за нее ты уже получила шанс.
3: Я думаю, что все впереди. Но эта песня действительно занимает лидирующие позиции по прослушиваниям в Яндекс.Музыке, по комментариям и по такому зрительскому ответу. «Тату на сердце», она какая-то такая вот мистическая, магическая, особенная песня. И ее даже вот само название, оно как-то очень сразу запоминается. Ну, такое вот что-то необычное в этом есть. И очень приятно, что это нашло отклик у зрителей.
0: Ну, то есть ты это всегда видишь, когда исполняешь ее на своих концертах, правильно?
3: Да. И по количеству комментариев, вот когда клип, когда вот «А тату на сердце ты споешь», «А давай тату на сердце». Ну, то есть, да, сразу вот чувствуется, что людям песня понравилась.
0: А ты эту песню исполняешь в начале своего концерта, в середине или ближе к концу? А как ты ее в хронологическом порядке расставляешь?
3: Всегда в середине. То есть это такой драматический момент, к которому нужно подойти. Естественно, я там рассказываю что-то про нее, и она оставляет такое действительно очень сильное, глубокое впечатление, потому что песня проникает как-то сразу вот в душу.
0: Теперь во время выступления, во время исполнения этой песни будет ли идти на экране демонстрироваться клип? Или... Нет.
3: Конечно. Конечно, это очень усиливает реакцию. Вообще, я хочу сказать, что вот клип, который мы сняли, очень усиливает саму песню. Это правда. Вот иногда бывает, что наоборот, песня уходит на второй план.
0: Потому что картинка внимание все забирает, да?
3: Да, а здесь как раз вот задача, которую я ставила, чтобы песня усилила, чтобы видео усилило саму песню, мне кажется, вот у нас это получилось.
0: Когда вы приступили к работе над клипом?
3: Вообще, на самом деле, это интересная история.
0: Это весна еще была?
3: Это интересная история, потому что песню мы выпустили в октябре еще, 25-го года. И казалось...
0: Я помню даже, когда была премьера этой песни.
3: Да.
0: Мы же с тобой были на гастролях в каком-то городе, в каком-то... То ли в Великом Новгороде где-то ты ее исполнила, то ли
3: да, да, в школе. Да, и мы тогда еще спрашивали название. Помнишь,
0: да, еще
3: у
0: не было названия.
3: Либо «Я сделана из грез», либо «Тату на сердце». И помнишь, как зрительный зал сказал «Тату на сердце»?
0: Да, зрители голосовали за название «Тату на сердце».
3: Да, да, точно. Видишь, какая у тебя хорошая память. Интересная история у этой песни, именно вот что касается видео, потому что казалось бы, что вот надо снимать срочно видео, такая песня, так она, в общем, хорошо зашла, но... Все было вот как в самой идее этой песни. Вот она же драматическая, и история создания клипа тоже драматическая. Дело в том, что мне приснился сон, что я такая вот маленькая девочка иду по каким-то бескрайним просторам. Это пустыня, это какие-то обрывы, это...

0: Да, наводнение было.
1: Было страшное наводнение. И мы как-то были уже на каком-то, ну, в каком-то странном состоянии тупика, спада. И вот я могу сказать, что я очень благодарна продюсерскому центру Михаила Гуцериева, и там Артур Вафин, Светлана Филеровская, которые сказали, а мы сделаем это в Москве, в павильоне.
0: Я, стоп, конечно, и вот здесь, да, мы должны немножечко прерваться.
1: Да.
0: Это было в павильоне, ну а как это было и что про интересное...
1: В следующем сюжете нашей программы.
0: Не переключайтесь, буквально через 3 минутки услышите.

0: Завтрак на радио Шансон.
1: Алла Рид сегодня в «Звездном завтраке» на радио Шансон. Говорим о клипе, который буквально через несколько минут уже увидим впервые, причем увидим на радио Шансон. Называется песня «Тату на сердце», и вот как раз на эту песню был снят клип. Говорим о том, что изначально были мысли о том, чтобы снять там и на Мальдивах, или в Дубае, или хотя бы в Дагестане. И в итоге остановились на городе Москва.
2: Да.
1: Давай.
2: Ну, конечно, мы все прекрасно понимаем, что мы живем во время новейших технологий, и нравится нам это или не нравится, но павильоны, экраны, искусственный интеллект — это часть нашей жизни, и, ну, надо сказать, что сегодня это тренд, это модно, и мы не можем этим не пользоваться. Хотя, конечно, я изначально была расстроена, что это вот как-то все вот так, ну, потому что по старинке куда-то поехать, все это снимать, это же здорово.
3: По старинке поехать на Мальдивы.
2: Ну, в любом случае, если это природа, то куда-то надо выезжать.
3: Но по с природой же сложно, потому что погодные условия могут быть не те.
2: Да,
3: надо
2: там
3: еще подгадать
2: очень много
3: и попасть.
2: Нюансов. Плюс то, что я же любитель перевоплощения.

0: И мне очень хотелось, чтобы это было все разное. И вот тут меня познакомили с прекрасным режиссером Сергеем Греем, который как раз работает вот с этими огромными ледовскими экранами в павильоне, которые позволяют создать ощущение, что ты как раз находишься вот на
1: где этих самых... Короче,
0: да, где захочешь. Да. Я так думаю, ну ладно, наверное, как-то чего-то мы там сделаем, хотя я очень дотошно отнеслась к тому, как я буду выглядеть в этом клипе. Расскажу слушателям, что четыре стихии, вот правильно, как ты уже в эту сторону мыслил, четыре стихии атмосферного состояния актрисы мне хотелось передать. То есть это огонь, вода, земля и воздух. Угу. Четыре состояния, четыре образа, которые на протяжении всего клипа меняются. Мы сейчас это увидим. Но самое трудное было, вот какие это образы, как я буду выглядеть. Совершенно блестящая команда со мной работала, так мне повезло, но, видимо, я столько времени об этом мечтала, что Всевышний прислал мне именно того режиссера, именно тех людей, которые в итоге воссоздали ту картинку, которую я хотела.
1: Гримеры-декораторы?
0: Да.
1: Они поработали
2: хорошо,
1: да?
2: Какая стихия тебе показалась, что вот тут я в своей стихии?
1: Да, огонь, конечно, посмотри на Аллочку.
0: Нет.
1: Нет?
2: Воздух, мне кажется.
1: Опять мимо.
0: Это была пустыня.
1: А, то есть это земля, получается.
0: Да, ну, чтобы вы понимали, я же козерог. Чтобы вы понимали, вот в этот огромный павильон было завезено 14 тонн песка.
2: Ого!
0: Да. И,
1: вот тебе и искусственный интеллект.
0: Да, 14 тонн песка, экраны, немножко искусственного интеллекта. Ну, то есть это такой микс. Но эффект потрясающий. Кажется, как будто бы ты действительно там находишься. Когда я приехала на площадку, я даже не поверила, что сегодня такое возможно. Для меня это было большим открытием. Но я настолько дотошно готовила образ. У нас была репетиция грима, костюма и прически.
1: Сколько дней ушло на все это дело?
0: Один день.
1: Да ты что?
0: Мы все сняли за один день, потому что мы все отрепетировали. Я очень дотошный человек.
1: Сколько потратили времени на репетицию?
0: В этом. Сейчас расскажу. Вот я приехала в 10 утра. До 18 часов я меняла мейки, образы.
2: Это репетиционно.
0: Репетиционно. Ну да, для того, чтобы когда уже ты приезжаешь на площадку, ты знаешь, что у тебя полтора часа вот на этот, полтора на этот, плюс мы все просчитали. Ну, потому что я скажу так, вот кадр, он же не терпит ничего. То есть если у тебя как-то не так лежат волосы, или не так накрашен глаз, или образ, где-то чего-то нет, какой-то детали, то сразу в кадре видно, что что-то не то. Поэтому я уже это проходила и считаю, что лучше это отрепетировать. Конечно, все немножко обалдели от моего подхода. Говорят, ой, что-то мы, говорит, первый раз репетируем грима. Но потом все поняли, насколько это круто.
2: Важно.
0: Что, да, круто и важно, что потом на площадке уже ты воссоздаешь все, что задумано было ранее. И, конечно, эти стихи, я получила какое-то невероятное удовольствие от работы в клипе. У меня такого не было никогда. Во-первых, конечно, кино — это кино. То есть ты следишь за сюжетом, ну, вот как в «Вагоне-ресторане», да, и это совершенно другой жанр. Здесь этот клип полностью про меня, про мои эмоции, про мои состояния, перевоплощения, и я вот именно так и видела это в своем сне, как вот Сергей Грей, это потом все вот...
1: То есть в кадре кроме тебя никого нет?
0: Никого нет. Это вот про меня, обо мне, и мне очень хотелось создать такое видео, где зритель бы не отвлекался ни на что, кроме вот того, что он следит и запоминает, вот, как я выгляжу, какие у меня образы, потому что это очень важно, ну, такой как клип-визит, потому что любой клип для артиста, это, конечно, все-таки его большая презентация. И вот я давно мечтала об этом, и мы наконец-то это реализовали, и я вот целый день была в кадре и с огромным удовольствием, потому что когда был огонь, был завезен настоящий вот этот пиротехнический огонь, я надышалась там, естественно.
1: А чем надышалась Алла Рид, да, мы узнаем уже совсем скоро.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон». Нижний Новгород, встречай! Цирк «Вимат» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
4: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: «Завтрак» на радио «Шансон».
1: В гостях у нас сегодня в «Звездном завтраке» невероятная Алла Рит. И невероятная она не только певица, но и раскачивается. Очень интересно рассказывает, как проходили съемки клипа на
2: перед
1: песню.
2: Перед глазами оживают картинки. Уже очень хочется, конечно, посмотреть клип и увидеть, какие у тебя там были платья.
1: От нетерпения. Да. Но сначала ты обещала рассказать, чем же ты там надышалась. Вот, какие сложности возникали во время съемок?
3: Значит, у нас... Одна из стихий, конечно, был огонь. Да, да. Ну, куда же я-то без огня. И мне говорят, да ладно, сейчас тут будут там взрываться, там ты не бойся. Я такая, ну хорошо. И вот, в общем, этот пиротехнический огонь, он же, это же все равно газ.
1: Да, там что-то дымит постоянно, да.
3: Да, и вот там такие вот эти, то есть ты стоишь, у тебя жар такой сильный. И как-то, ну, немножко так, как будто сначала страшновато, но потом я привыкла, а потом ты вдруг, ну, любые съемки, это же не один дубль, это ближний план, дальний, там, крупные, там, ну, в общем, это долго все. И вдруг я понимаю, что как-то мне не очень. И состояние, знаете, когда вот эта вот комфорка, ну...
1: Газа открыта?
3: Открыта, да. И я такая вышла и понимаю, что...
1: Поплыла немножко.
3: Нет, поплыла, да. Причем все остальные говорят, как ты там-то находишься, если мы уже тут, в общем, все. Но я же фанатка.
2: Ты же на эйфории еще,
3: я на эйфории, я же фанатка. Я говорю, смотрите, какой кадр, нормально, давайте еще. А где крупный план? А этот? Ну, в общем, там действительно была такая атмосфера, когда хотелось ради кадра там и в огонь, и в воду, и медные трубы. Но это было не все. Потом в самом конце была вода. И вот я хочу сказать, что эта песня, она же все-таки вот вызывает вот это вот состояние каких-то внутренних слез там, да? Вот что-то в ней такое есть глубокое, драматическое, и где-то вот хочется поплакать. Ну, тем более, ну, женщины вот мне всегда так пишут, зрительницы, вот я слушаю, плачу. И вдруг привезли вот эту воду. Это тоже...
1: Могу подозревать, что 14 тонн воды было привезено.
3: Не 14 тонн, это такая интересная декорация, и в какой-то момент там что-то такое нажимается, и идет вода, ну, эффект дождя.
2: И, боже,
3: вода
2: невероятно.
3: Холодная. Вода холодная. И мне режиссер говорит, ну, вот ты там сначала руки там вперед, ну, первый вот этот вот дубль, только руки, а потом уже должна вся войти, то есть, чтобы по лицу вода текла, то есть, чтобы волосы.
1: Весь макияж, знаете, дорогой смываем в этот момент.
3: У меня был такой фантастический макияж. И вы знаете, что когда я зашла в воду, ну вот после всех этих стихий, я реально почувствовала, что в принципе даже в одной этой декорации можно было бы снять этот клип. Это были 4 дубля. Мне было, с одной стороны, как бы, ну, холодно, там, наверное, неприятно, но я не думала об этом. Я... После каждого дубля видела, что и съемочная группа, и люди, которые работали за кадром, все просто
1: плакали.
3: Да. А для актера это же самое главное.
2: Короче, ты кайфанула по полной программе.
3: Я кайфанула по полной программе. Потом, когда прошло 4 дубля, я правда поняла, что меня все трясет от холода. Ну, потом там душ, там, в общем, ну, понятно, что есть свои потом моменты, чтобы как-то прийти в себя, согреть. Но вот эти 4 стихии, вообще сама работа на съемочной площадке, наверное, впервые в жизни мне принесла такое удовольствие, потому что этот клип, эта песня, эта идея про меня. То есть я там никого не играю, вот там я в своих ощущениях, в своих перевоплощениях, и для меня это очень ценно, и я благодарю Михаила Сарбековича за эти невероятные стихи, Анатолия Зубкова за эту музыку, режиссера за то, что он увидел мой сон, продюсерский центр, которые настолько детально подходили, и так хотелось им реализовать именно мою внутреннюю идею, ну, то есть вот сошлось все, и поэтому я благодарю всех, кто принимал участие в создании этой работы, очень для меня важно.
1: Так, ну что, друзья?
2: Ну, давайте уже вот посмотрим все, наконец-то, да, потому что такая предыстория, такой вообще рассказ, как будто
1: я
2: бы сейчас прослушали аудиокнигу о кино об этом.
1: Я впервые слышу, да, чтобы люди так рассказывали о съемках.
2: Но стоит отметить, что продюсерский центр всегда так выкладывается, потому что как-то у нас была презентация клипа, я не вспомню название песни, там поджигали рояль, и у исполнителя подгорели немножко ресницы.
1: То есть он был немножко Майкл Джексон, у которого тоже загорелись волосы.
2: Ты понимаешь, что вот это профессионализм, да, и подход, чтобы клип получился совершенным, нужно
1: все,
2: вот такие,
1: Мариночка,
2: вот испытания на съемках.
1: Умолкаем, это и правда. Сосредоточим внимание на видеоклипе.

0: завтрак» на радио «Шансон».
1: Это «Звездный завтрак» с Аллой Рид, которую мы с огромным удовольствием поздравляем, потому что клип получился невероятным.
2: Просто реально не оторваться.
1: Ощущение,
2: да,
1: что в клипе снималась не одна Алла Рид, а минимум 4 Аллы Рид. Я там увидел настолько разные образы, настолько разный макияж, разные прически, и косы, и распущенные.
2: Видно, что ты настоящая актриса, потому что действительно, как будто бы это разные люди, а это на самом деле.
3: Ну все, значит, у меня получилось донести то, что я хотела.
2: Конечно,
3: а вы видели
2: получилось.
3: В конце, да? Мы все думали, как же показать тату на сердце, вот этот вот, ну, как бы сердце, понятно, у нас мы как бы показываем с этой стороны, а мы такое решение придумали, что вот этот шрам сзади, это то самое, вот этот шрам, это и есть вот тату на сердце.
1: Да.
3: В конце. Понятно это, да?
2: Вот
1: я уже смотрел на пульт, извини, я конец уже без ней.
3: Конец, посмотрите.
1: 10 секунд последний я не смотрел.
2: Дорогие друзья, посмотрите, а уже огромное количество отзывов от наших слушателей. Значит, пишет нам Серега, какой классный клип. Галина пишет, мурашки.
1: А Эдуард пишет, я даже не знал, что в Москве есть такие красивые места.
2: Вот. Самое главное, что действительно, вот Эдуард еще пишет, что Алла красотка, клип супер живой, правда, было ощущение, что вот ты как образ женщины, ее душа, которая по такт в природе словно оживает.
3: Вот я это так и видела, да, так вот сон у меня был, и вот сейчас на экране я смотрела, думаю, ну надо же, вот удалось, получилось. Вот
2: невероятно красиво.
1: Как иногда полезно все-таки поспать, да, Алла?
3: Да.
1: Да, чтобы хоть что-то приснилось.
3: Чтобы что-то пришло, да.
1: Вот мы с Мариной, к сожалению, спим мало, но ладно.
2: Ну сейчас,
1: сегодня
2: сейчас
1: речь не
2: о
1: нас.
2: Про нас.
1: Согласен.
2: Мы с тобой в клипах не снимаемся. Но вообще ты так увлекательно рассказала про съемочный процесс, что как будто бы даже хочется, знаешь, немножко вот закулисного. Ты это все выкладывала в свои соцсети, когда вы клип снимали,
3: да,
2: что-то? Как все это происходит?
3: Да, мы выкладывали, делали такие рилсы про каждый образ. Вот 4 образа, как это все было именно на съемочной площадке. Но обязательно выйдет фильм о съемках клипа. Я, конечно, как только он будет готов, я поделюсь этим в своих соцсетях. Обязательно.
1: Так, ну мы просили наших радиослушателей тоже активно участвовать в дискуссии и вообще в «Звездном завтраке». И вот один наш радиослушатель, Александр из Москвы, пишет, что мое первое знакомство с Аллой Рид состоялось, как ни странно, только в 25-м году в городе Колпино. Стараюсь теперь ходить на все концерты Аллы Рид. Какая же она чудесная. Особенно чудесно исполняет песни Владимира Семеновича. А я с детства почитатель творчества Высоцкого. Даже есть коллекция пластинок. Так вот, последний концерт, на котором я побывал, это «Гнездо глухаря» в Санкт-Петербурге, где Алла выступала вместе с Соломоном Лазаревым. Правильно? Это было восхитительно. Алла, вы большая молодец. Огромных вам творческих успехов. Замиранием сердца смотрел, как вы снимаете этот видеоролик, и даже голосовал за второй ваш вариант. Вот.
3: Кстати, концерт, посвященный Владимиру Семеновичу Высоцкому, я же всегда делаю на день рождения его, на день памяти, пройдет 24 июля в клубе Высоцкий в Москве. Так что, друзья, приходите, я снова исполню эту программу.
2: Возрастное ограничение 6+. А еще Александр другой уже нам пишет, планируете ли вы, Алла, с кем-нибудь записать дуэт, или, может быть, планируется запись новых песен. Что происходит с новыми песнями у тебя сейчас?
3: Дело в том, что у меня этот год юбилейный. Это мой личный юбилей.
1: Наконец-то тебе тридцатник.
3: Да.
1: Серьезно.
2: 25 же.
3: 25 всегда, да.
1: Опять.
3: Но в этом году...
2: А ты не умеешь делать комплименты, Артем.
3: Да какие комплименты? В этом году, друзья, 25 лет, как я выступаю на профессиональной сцене.
2: 25?
3: 25.
2: А во сколько же ты начала?
3: Рано начала. И мой юбилей, то есть у меня будет все посвящено юбилейному году. Будет большой концерт весной. Это будет новое шоу.
1: Весной
3: 27-го года. Да, вот к нему я сейчас готовлю. Конечно, в этот концерт войдет...
1: А вот что войдет в этот концерт? И каким будет этот концерт,
3: чуть
1: вы
3: позже
1: узнаете уже через несколько мгновений. Да. Не переключайтесь.
0: Реклама на радио «Шансон».
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-Белек. Каждый день встречи с артистами и

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8-495-925-33-17.
2: Звездный завтрак на Радио Шансон.

0: «Звездный завтрак» на радио «Шансон».
1: Это «Звездный завтрак» с Аллой Рит, дорогие друзья. Видеоклип мы посмотрели на песню «Тату на сердце». Если вдруг по каким-то причинам вы только что включили радиоприемники и не понимаете, о каком видеоклипе вообще идет речь, то срочно заходите на всех цифровых площадках, доступных можно этот видеоклип.
2: Нет, 12 часов появится.
1: В 12 часов.
2: Вы самые первые.
3: Мы самые первые увидели.
1: Мы даже опередили всех.
2: Да.
1: Ничего себе. Тогда дождитесь 12 часов и обязательно посмотрите этот видеоклип. Потрясающая работа, очень красивая, очень качественная. Хороший вопрос прислала Наталья из Санкт-Петербурга. Не знаю, готова ли ты на него отвечать честно. Это вопрос на миллион. И я ведущий Аврор Демин. Итак, Алла, скажи,
2: чего,
1: пожалуйста.
2: Аврор-то? Уже Аврор? Боже мой.
1: Лер Демин.
2: Забыл, как его...
1: Валерий Демин.
2: Там, видимо, такой вопрос, что он забыл, как его зовут.
3: Валера Кудрявцев.
1: Там же, да. А, вот, Артем Кудрявцев. Итак, с вами я, Артем Кудрявцев. Это вопрос на миллион. Уважаемая Алла. Открывайте конверт, там вы найдете вопрос. Держали ли вы в сердце дорогого вам человека образ? Или это был образ воображаемый во время исполнения песни и съемок клипа?
2: Конечно, держала. Конечно, нет. Ну, песня очень автобиографичная, правда. Она про вот про меня.
3: Но Наталья, нельзя было так сыграть.
1: Наталья хочет
3: исполнить.
1: Услышать имя, наверное.
2: Нет, ну, слушайте.
1: Имя мы не скажем.
2: Ну, дело же не в имени, а в том, что есть абстрактные какие-то вещи, а есть совершенно конкретные. Вот песня «Тату на сердце».
1: Там она, была конкретика или
2: она
1: была абстрактная?
2: Она написана для меня и про меня. То есть ты когда... вот тебе присылают авторы песни, ты четко понимаешь, ты наигрываешь, ну, то есть ты придумываешь что-то. Да, это вот про... И ты в каком-то... находишься в каких-то предлагаемых обстоятельствах, как актриса. А эта история, она вот прямо в точку. Про меня, про мой путь, про путь актрисы, про какой-то вот переломный момент в судьбе, про человека, с которым ты это ассоциируешь. Это правда, поэтому...
1: Наталья, был человек, это был человек, а не воображаемый образ. Да?
2: Да.
1: Правильно?
2: Да.
1: Все,
3: как ты думаешь,
1: память.
3: Алла, а любовь, она всегда вот сопряжена с какими-то страданиями, с самопознанием, с каким-то вот непростым жизненным путем, который как раз и вдохновляет поэтов, художников и людей творческих на искусство? Или это может быть просто какая-то тихая, спокойная любовь, которая вот семейная жизнь обычных людей?
2: Ну, каждый творческий человек, поэт, композитор, артист, ищет музу, вдохновение. То есть невозможно такое писать, невозможно так петь, невозможно творить, если этого нет. И, конечно, мы все всегда гоняемся за этой эмоцией, это правда. Потому что, ну, если это все тихо и спокойно и прекрасно, то это не
3: а
2: очень...
3: где же муза, да?
2: Да, где же муза? Поэтому, конечно, творческие люди, они ищут все время вот этот момент какого-то вдохновения. Но поскольку я драматическая певица, то мне всегда нужны какие-то события, это да.
3: Что еще тебя вдохновляет, например, когда ты понимаешь, что вот ты загораешься какой-то новой идеей либо для спектакля, либо какое-то решение для песни, для новой?
2: Люди вдохновляют. Я очень много в своей жизни встречала и встречаю интересных людей, которые вот как-то появляются в моей жизни, и я черпаю от них какие-то новые идеи. Это и музыканты, с которыми я сотрудничаю, это и люди, которые песни пишут, и, конечно, поэты, и вот эти творческие коллаборации, они дают, конечно...
1: Алла, у нас остается буквально 30 секунд, ты можешь сказать, где будешь выступать в самое ближайшее время, куда людям прийти на тебя посмотреть.
2: Вот, я уже чуть ранее об этом говорила. 24 июля в Москве клуб «Высоцкий», программа, посвященная Владимиру Владимировичу Высоцкому ко дню памяти.
1: Через 2 недели ровно.
2: Да, а 12 числа я буду в Калининграде.
1: 12 июля.
2: 12 июля.
1: Калининград.
2: Такой фестиваль шансона.
1: Фестиваль шансона.
2: Мы летим туда, я лечу с прекрасными артистами. Кстати, там будет Алексей Петрухин.
1: Да, если вам важно.
3: И Сергей Любавин там
2: Сергей
3: тоже, кстати,
2: Любавин.
3: Будет. И Артур
1: вот
3: Руденко,
1: Сергей
3: они нам рассказывали.
1: Вот
2: так что, в общем, да,
1: встречи Калининград. Спасибо, дорогие друзья. Это была Алла Рит, Марина Дымова.
3: И Артем Демин.
1: Вернемся
3: всем
1: через
3: пока.
1: Месяц.
3: 10
1: пока.
3: Августа вернемся.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается небольшая облачность и до плюс 31 градуса. Вечером малооблачный, чуть прохладнее, плюс 28, ночью плюс 21 градус.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Обед может быть таким, а может быть таким. Искусство обеда в ресторане «Она» на Пискунова 14/5. Авторское меню от бренд-шефа, живая классическая музыка и теплые разговоры без суеты. Наполните выходные приятными впечатлениями. 8-915-4-744-744. 0+.
5: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
6: ИП Телухин АА. Украина П 304-526-011-800-121.
7: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
8: Бархатный шансон. История. 2015 год. Турция. Бодр.

11 часов в Москве. В студии Мария Деева. Здравствуйте. Россия и Белоруссия могут упростить правила получения ВНЖ. Александр Лукашенко одобрил проект протокола с Россией, который должен упростить получение разрешений на временное и постоянное проживание для граждан двух стран. Об этом сообщила пресс-служба главы белорусского государства. Срок рассмотрения заявлений на постоянное проживание будет сокращен с 3 до 2 месяцев. Также расширяется перечень белорусских документов, по которым граждане могут въезжать, выезжать и находиться на территории России. Госдума приняла поправки в закон о защите прав потребителей, которые предусматривают изменения в правила ремонта и обслуживания товаров. В первую очередь речь идет об автомобилях. Автопроизводители будут обязаны обеспечивать техцентры не только запчастями, как сейчас, но и необходимой документацией. Обязанность будет действовать в течение 10 лет после прекращения производства товаров в пределах срока их ремонта, пишут «Известия». Роскосмос опубликовал снимки циклона, который движется на столицу со стороны Калининградской области. Кадры сделали спутники Электро-Л и Арктика-М. Обзор позволяет оценить масштаб атмосферного фронта с высоты более 35 тысяч километров. Как пояснили в госкорпорации, именно этот циклон 8 июля обрушился на Калининградскую область, когда стихия повалила деревья, повредила автомобили и кровли частных домов, а также оставила без света несколько населенных пунктов. Сегодня непогода добралась до Москвы. Синоптики предупреждают, что интенсивные дожди в столичном регионе задержатся как минимум до 12 июля. По прогнозам, за 3 суток с 10 по 12 число в Москве и области может выпасть до 60 мм осадков, а в отдельных районах до 80 мм, что составляет 90% от месячной нормы. В заключение выпуска официальный курс валют на пятницу 10 июля. Доллар 75 рублей 93 копейки, евро 86 рублей 59 копеек. Юань сегодня стоит 11 рублей 16 копеек. По данным сервиса Яндекс, погода сейчас в центре Москвы плюс 24. Ощущается как плюс 26. Ветер восточный 3 метра в секунду. Мария Деева, радио «Шансон».

Всем, господа хорошие, доброго утра, дня наступающего. Хотя уже можно говорить и добрый день, ведь рабочий, он же не утро, а рабочий день. Денис Денисов у микрофона, обернуться уже можно крайний разок, посмотреть на прошедшую неделю и увидеть, насколько вы молодцы, прям легендарны. Все у вас получается, все ладится, даже если нет, ну, ничего, в понедельник мы перелопать все и сделаем еще лучше, правда? Ну и славно. В компании «Радио Шансон» продолжаем движение вперед.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Билек».

0: Ты парень госку свой и тоже пьешь когда-то до упада.
1: Вот-вот-вот, бывали такие моменты и в истории. Наслышаны о них многие. Нет, я сейчас не про то, что пьют когда-то до упада. Нет, мы против этого, и Минздрав тоже не просто так предупреждает, а про то, что извозчик лют человек, лихой. Даже Даль, будучи в своей этнографической командировке, к примеру, в Курской области, когда его набуцкали немножко, так и записал: хамоватый и вороватый. Да-да-да, зафиксировано. А у нас душевно и хорошо.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Надоела грязь под ногами? Хватит ее месить. Пора стелить стиль. Нижегородский завод брусчатки. От проверенной классики до премиум-коллекций. Красота под ногами, уют вокруг вас. Группа компаний «Партнер». Завод брусчатки «Юхман». Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300.
2: Теряешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили «Хавейл» в «Автолига» – это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В «Автолига Афонина» действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. «Хавейл» «Автолига», Нижний Новгород, Афонина, Магистральная 3, 20-20-700.
3: Пусть тепло и уют придут в ваш дом. С окнами «Призма» выгода кругом. Предоставим рассрочку без проблем и забот. Платите комфортно весь год.
4: В интернете наберу prismaokna.ru.
5: Подробности на сайте.
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
0: Радио «Шансон».

Меня сразила в раз и наповал. Не девочка, а сладкая конфетка. Давно таких Господь не создавал.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Системы видеонаблюдения уже довольно плотно вошли в нашу ежедневную жизнь. Камеры повсюду. Но больше всего автолюбители обращают внимание на те, с которых регулярно приходят штрафы. На самом деле, это не единственное их предназначение. Я уже много раз рассказывал о том, что именно благодаря камерам существенно снизилось количество угонов. И если вам кажется, что камер уже достаточно, то вынужден вас разочаровать. Их будет гораздо больше. По подсчетам аналитиков, за 2 года объемы госзакупок дорожных камер в России выросли почти в 3 раза. За первые 3 месяца текущего года состоялась 71 госзакупка на 2 миллиарда 600 миллионов рублей. Одним из самых крупных контрактов в начале этого года стали работы по устройству рубежей контроля с применением автоматических средств фото- и видеосъемки на автодорогах Татарстана. Это самая наблюдательная автоновость дня. С вами «Давиногаз» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

сейчас вопрос к нескольким поколениям. Где вот те самые детские, подростковые, юношеские прогулки по улице? А сейчас с работы куда? Или скорее отдыхать в сидячую позу креветочки или сразу на диван. Правда, у большинства так и происходит. Ломаем этот паттерн поведения нашего, и давайте-ка мы уже разминаться. Зарядка, само собой, прогулки тоже замечательно, а вот танцы — это идеально. Поэтому готовимся к 14 ноября, чтобы в лайв-арене на танцполе показать, на что вы способны. Сейчас не шучу, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй» покажет, кто есть кто. Любимые артисты будут выступать. Стас Михайлов, Ирина Круг, Лесоповал, которых мы только что услышали, Воровайки, Холл, Чепик, Шаман и другие. И вы тоже. 12+, возрастное ограничение.

0: Реклама. Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет.
4: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
5: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
4: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
6: Людочка, вы ничего не забыли?
7: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
6: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
7: Так до ноября, время еще есть.
6: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
7: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
8: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Конечно, потом все вздыхается, вспоминается опять, что живой. И вот тут-то человек напивается и не хочет возвращаться домой.

Я попался на его заклинание раза три, но родился живой. И хочу предупредить вас заранее, он обманет вас любой ценой.

Хорошо, Олег Митяев привел образ портного. Ведь наша жизнь — это лоскутное одеяло. И какого цвета лоскуточки мы ежедневно пришиваем к этому полотну, зависит только от нас самих. Живите теперь с этим и радуйтесь в компании «Радио Шансон».

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается небольшая облачность и до плюс 31 градуса. Вечером малооблачно и чуть прохладнее, плюс 28, ночью плюс 21 градус.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» – это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. antremnn.ru. Горького 43, 283, 0802. Мебель, созданная для вас.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Шансон.
1: 12 часов в Нижнем Новгороде с новостями на радио Шансон. Наталья Самородова. Здравствуйте. В Нижегородской области усиливают контроль за работой детских лагерей. Особое внимание уделят перевозке детей, организации питания и санитарным требованиям. Об этом сообщил министр образования региона Михаил Пучков. По его словам, уже собрана информация о сроках и местах централизованной отправки детей на смены и обратно, чтобы контролировать готовность автобусов к перевозкам. Министр поручил директорам лагерей внимательно следить за поставками продуктов, контролировать температурный режим в рефрижераторах во время перевозки и проверять качество поступающих товаров. Пучков также попросил родителей не отправлять ребенка в лагерь при появлении признаков недомогания. Более 1000 нелегальных мигрантов выдворили из Нижегородской области за полгода. Это почти вдвое больше, чем год назад. Только на прошлой неделе сотрудники службы судебных приставов сопроводили до пункта пропуска через госграницу 22 граждан Узбекистана, Армении, Таджикистана, Казахстана и Азербайджана на основании постановлений суда. За первые 2,5 недели приемной кампании более 2 миллионов заявлений были поданы через сервис поступления в ВУЗ онлайн на портале госуслуг. По данным Минцифры, каждый час через сервис поступает более 5000 заявлений. В среднем абитуриенты подают документы сразу в 2 вуза. При этом функционал госуслуг позволяет выбрать большее количество учебных заведений. Наибольшей популярностью у поступающих пользуются направления информатика и вычислительная техника, лечебное дело, экономика, менеджмент и юриспруденция. В Нижнем Новгороде завершился юбилейный 10-й фестиваль нового российского кино «Горький фест». Главный приз за лучший фильм достался документальной картине Александра Андронова и Антона Белоусова «Тихие смыслы». Помимо основной награды, лента также получила специальный приз – сертификат на 1 миллион рублей. Приз зрительских симпатий завоевала работа Софьи Чигировой «Мон». Наталья Самородова, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

Сергей Трофимов, я живу в России в начале нового музыкального часа. Ну, по-настоящему эпично звучит эта песня. Тем более представить масштабы наш необъятный. Разница во времени, сколько часовых поясов, какая природа, сколько всего есть у нас и какие люди у нас замечательные и везде, и всюду. Хороший вкус нам сопутствует, потому что шансон любят везде. Спасибо.

0: самый лучший год.
1: Я так решил.
2: Вот это я понимаю. Решил, сделал, и все это один и тот же человек. Поэтому Виктор Третьяков за эту песню прям огромное спасибо. Это же будет самый лучший год. И неважно, когда он начнется. С понедельника, с 1 января или сегодня.

0: Делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. река.nn.ru.
2: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
3: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
4: ИП Телухин АА. Украина П-304-526-011-800-121.
5: Крыша течет. Не трать времени зря. 2-7-2-9-3-0. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 2-7-2-9-3-0.
6: Бриллиант.

0: восхищают.
1: ТЦ «Муравей», «Гагаринский» и «Республика».
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-22.

когда только разгорается то самое чувство, о котором Евгений Григорьев только что в этой песне нам пел, любовь, вот тогда полыхает все вокруг. И это сейчас мы говорим как раз-то не об этом, а о сиянии, о свете, когда человек просто идет, просто смотрит, улыбается, а все вокруг понимают. Это что-то происходит. Ну, кто-то вслух говорит, кто-то нет. Все, влюбился. И видно, очевидно и понятно. А нам кажется, нет, ничего не происходит. Да. И ловите эти моменты, и наслаждайтесь ими в компании «Радио Шансон».

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
5: «Эх, разгуляй!»
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: и не жить.
1: Как ловко и прям-таки неожиданно Игорь Слуцкий в этой джазовой какой-то музычке смог такие смыслы транслировать. А быть может, именно об этом она нам и говорит. Ну да ладно, подумаем об этом мы чуть позже. Сейчас Тамара Кутидзе. Песня «Девочки, он занят», и сегодня ждем ее в живой струне в 20:00 по Москве.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается небольшая облачность и до плюс 31 градуса. Вечером малооблачный, чуть прохладнее, плюс 28, ночью плюс 21 градус.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Посчитай, сколько ты теряешь на каждом... Вроде нормально. А теперь умножь на нервы. Профессиональная линейка электроинструмента от «Элитек» — это не трата, это страховка жизни. Не рискуй, бери в ордер.
5: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
6: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
7: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

12 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Россияне теперь могут заселиться в отель без бумажного паспорта или свидетельства о рождении, предъявив цифровой ID с помощью национальной платформы МАКС, говорится в сообщении от госуслуг. Как отмечается, этот документ создается в профиле. Цифровое заселение доступно в гостиницах, которые уже подключили такую возможность. Эту информацию посоветовали узнавать заранее до поездки. Функция доступна для российских граждан, включая несовершеннолетних. С 1 сентября гостиницы с номерным фондом более 50 мест обязаны обеспечить такую возможность. В Минфине назвали срок установления предупреждения о риске азартных игр. Организаторы будут обязаны с 1 сентября этого года устанавливать информацию о рисках на своих сайтах на главной странице. Подобные данные также нужно будет размещать при входе в букмекерские конторы и пункты приема ставок. Цель подобных мер – повысить уровень финансовой грамотности и предупредить граждан о возможности негативных последствиях азартных игр, в том числе о риске формирования зависимости. Банк России 10 июля вводит в оборот обновленную 100-рублевую банкноту 2026 года выпуска. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора. Защитный комплекс купюры и оформление лицевой стороны соответствуют выпуску 2022 года. На оборотной стороне обновленной купюры размещено стилизованное изображение карты Центрального федерального округа, так же, как и на обновленных банкнотах в 5000 рублей и 1000 рублей. В заключение выпуска официальный курс валют. Доллар 75 рублей 93 копейки, евро 86 рублей 59 копеек, юань сегодня стоит 11 рублей 16 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в центре Москвы плюс 26, ощущается как плюс 28, ветер восточный 3 метра в секунду, атмосферное давление 746 миллиметров, температура воды в Москве-реке плюс 18. Сегодня пасмурные дожди, град, гроза и усиление ветра до 20 метров в секунду, воздух прогреется до плюс 30. Мария Деева, радио «Шансон».

Конечно же, это звучит очень эффектно. Я брошу жизнь к твоим ногам и пронесу тебя через вселенную. Ну, давайте начнем хотя бы с малых шагов. Например, пригласим на всенародную танцплощадку их разгулять. 14 ноября, красиво, в лайф-арену приедем. И там, разгуляемся. Мне кажется, что Виктор Королев там выступать будет. А Евгений Григорьев, Воровайки, Холла, Чепик, Шаман, Михаил Шафутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг, Тяжеловесов назвал, так, группа Лесоповал. Точно будут и еще столько сюрпризов. Закачаетесь. Планируйте свой отдых уже сейчас. Компании любимой душевной танцевальной музыки. Подробности на сайте radioshanson.ru вы найдете. И не забывайте, возрастное ограничение 12+.

У многих из нас, да, что там у всех, вот мне кажется, точно. Хорошая забава — это отмечать праздники. Настроение поднимает, отдохнуть помогает, да и вообще какие-то сюрпризики сделать тоже. Сегодня, между прочим, Новый год. Угу, маорийский, в Новой Зеландии. Так что повод есть поздравить. Называется он Матарики. Скажите, кстати, он точной даты не имеет. Только звездное небо подсказывает, когда празднуется.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Курочка, курочка, половская курочка, значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок. Курочка, курочка, половская курочка, ух, наедимся, ух, повеселимся.
2: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
3: Обед может быть таким, а может быть таким. Искусство обеда в ресторане «Она» на Пискунова 14/5. Авторское меню от бренд-шефа. Живая классическая музыка и теплые разговоры без суеты. Наполните выходные приятными впечатлениями. 8-915-4-744-744.
4: 0+.
5: С выгодой купить окно в «Окна Призма» пора давно. 1+1 равно 3 окна. Наслаждайтесь выгодой сполна.
6: В интернете наберу prismaokna.ru.
7: Подробности на сайте.
8: Все, решено. Еду за машиной в Юникор.
9: А как же наш отпуск? Мы же хотели в аквапарк.
8: Так в Юникоре при покупке новой «Лада» дарят сертификат в аквапарк. 2 в 1.
9: Лови волну выгод, да?
8: Автосалон «Юникор» в Дзержинске и Нижнем Новгороде. Дарим не только выгоды, но и настроение.
10: Не оферта. Организатор акции ООО «Юникор». Подробности о сроках и условиях акции уточните в отделе продаж.
11: Нужна брусчатка или кольца для колодца? Сразу на завод. Цены от производителя, гарантия качества и быстрая доставка манипулятором. ГК-партнер завод «Юхман». Качество, проверенное временем. Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300. Скажи кодовое слово «партнер» и получи скидку.
12: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
13: В магазинах «Электро».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

Когда мы уверены в том, что все идет по плану, по расписанию, ну, мы себя как-то спокойнее, что ли, ощущаем. И как хорошо знать, что лето можно тоже продлить. Каким образом? Да очень просто. Отправиться вместе с нами в бархатный шансон на Средиземноморское побережье, на территории отель «Титаник Делюкс Гольф Белек», где будут рядом их прям-таки отдыхать и концертировать Фил Шафутинский, Сергей Любавин, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев и другие артисты, известные и наши знакомые. Подробности на сайте radioshanson.ru. Для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билек «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф Билек». Каждый день встречи с

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: нет нас заграничным уродом.
1: Все-таки коллектив, который нас окружает, ну, назовем это так, оказывает серьезное влияние. Но большее влияние на нас оказывает среда. А среда — это маленькая пятница, а пятница значит что? Значит, все. Вот так отдыхаем, веселимся, ну, чуть позже, как завершим великие дела, в компании «Радио Шансон». Тем более, что сегодня «Эх, разгуляй», «Живая струна» и «Хит-парад». Сколько планов!

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня вечером в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается малооблачное небо и плюс 27 градусов. Ночью плюс 20, завтра утром синоптики обещают также малооблачное небо и 26 градусов выше нуля.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
5: Я пропою, звонки всем максимум дают.
6: Теряешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили «Хавейл» в «Автолига» — это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В «Автолига» Афонина действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. «Хавейл» «Автолига», Нижний Новгород, Афонина, Магистральная 3, 20 20 700.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
8: Бархатный шансон. История. 2013 год. Греция. Пелопоннес.

14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В России могут дать супругам право подавать совместную декларацию по НДФЛ. При такой схеме доходы мужа и жены будут суммироваться и делиться пополам. А уже к полученной сумме применяется прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц. Законопроект направлен на отзыв правительства, пишет «Комсомольская правда». Предполагается, что семьи смогут выбрать, какой способ налогообложения предпочтителен. Чтобы оформить совместную декларацию, оба супруга должны быть налоговыми резидентами России. В текущем году в московском транспорте установят еще 160 элементов инновационной навигации. Они появятся на ряде станций Рублево-Архангельской линии, в числе которых Звенигородская, Шелепиха и Деловой центр. Таким образом, общее число цифровых указателей превысит 500. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы. Отмечается, что Москва – лидер в мире по масштабу внедрения цифровой навигации в транспорте. Только за прошлый год число таких элементов выросло более чем в 2 раза. Сейчас они есть на Большой кольцевой и Троицкой линиях, а также на Ленинградском вокзале. До 2030 года уже свыше трети всех указателей в транспорте города будут цифровыми. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эхо разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

Виниловые пластинки, между прочим, из моды ни разу не выходили. Да, был период легкого забвения, но они готовились с новой силой захватить умы и внимание настоящих ценителей. Как говорят обладатели, совершенно иное звучание. Да и же CD-диски, Blu-ray технология не может с этим сравниться. Что ж, если есть возможность у вас, попробуйте.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
0: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
3: «Эх, разгуляй».
0: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Если вы сейчас прислушаетесь, то как раз-то этот зов вы услышите. Нет? А зря. Программа «По заявкам» уже в новом части стартует, а там и приветы, и признания, и поздравления. Тонкий намек на большие действия получили?

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

Александр Новиков. Но мастер. Мастер все-таки метафор, сравнений. И картинка-то появляется у всех схожая, обрастая деталями индивидуальными, но это уже детали, это наша фантазия подкидывает. Ну а сейчас готовьтесь, господа. И Виктор Королев, и Валерий Залкин нам напоминают о том, что когда звезды падают, желания должны быть уже готовы, чтобы мы успели загадать.

Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и...

Настасья Самбурская только что фактически в завершении моей музыкальной вахты. Господа, хороший день. Из Денисов был у микрофона. Всем чудесной пятницы, прекрасных выходных. Отдохните, сил наберитесь. И в понедельник мы с утречка уже услышимся. Все, пока-пока. Любите, жалуйте все песни, которые встречаете в нашем эфире.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня вечером в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс Погоды, ожидается малооблачное небо и плюс 27 градусов. Ночью плюс 20, завтра утром синоптики обещают также малооблачное небо и 26 градусов выше нуля.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. река.nn.ru.
5: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
6: Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» — это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. antremnn.ru. Горького 43, 283, 0802. Мебель, созданная для вас.
7: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: 15 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Овощи из борщевого набора в июне суммарно подешевели в среднем на треть по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации компаний «Омникальной розничной торговли». Так, отдельно стоимость свеклы за год упала почти на 40%, картофеля на 37%, моркови на 25%. В целом стоимость товаров первой цены снизилась на 11%, а в годовом выражении это коснулось 18 из 25 социальных категорий продуктов, в числе которых рис, он подешевел на треть. Также уменьшилась цена сливочного масла почти на 25%. Тем временем посещаемость продуктовых магазинов у дома в первые 6 месяцев года упала на 10%. При этом трафик алкомаркетов и табачных лавок снизился на 14%. Как пишет «Коммерсант», это произошло потому, что потребители начали рационально подходить к тратам, сокращая число походов за покупками. Также граждане реже совершают импульсивные покупки. При этом из-за инфляции средний чек вырос на 6% год к году, однако это особо не позволяет магазинам наращивать обороты. Частично компенсировать снижение ритейлеры пытаются за счет развития онлайн-продаж. Более половины россиян замечают влияние контента на взгляды детей и их поведение. При этом опрошенных отметили меньше, но заметное влияние блогеров, стримеров и инфлюенсеров на подрастающее поколение. Результаты такого исследования приводят ведомости. Также, по мнению почти каждого третьего, на личность ребенка, его взгляды и поведение оказывают влияние школы, учителя, воспитатели и тренеры. В значительно меньшей степени это делают СМИ, бабушки и дедушки. За книги проголосовало всего 4% респондентов. Главным агентом формирования личности ребенка остаются родители. Их влияние отмечают 68% россиян. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве уже плюс 27 градусов. Облачно с прояснениями, местами возможен слабый дождь. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».
1: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам».
2: Рада приветствовать всех на волнах радио «Шансон», в студии Ольга Шатрова. И начнем мы с вами наше общение, конечно же, с любимой программы под названием «Только для вас». Сразу напомню наш контактный номер для ваших сообщений. Плюс 7-909-955-103-0. Ну и что же мы сегодня будем отмечать? Ну, во-первых, пятницу. А во-вторых, 170 лет назад родился Никола Тесла, великий изобретатель и инженер. Но, пожалуй, не знаю, кто будет официально этот праздник отмечать. А вот официально можно отметить День племянниц и племянников. Это семейный повод укрепить связь между тетями, дядями и их племянниками. Идея распространилась через соцсети примерно в 2010 году. И мне кажется, что ее надо поддержать. Итак, жду ваших сообщений по номеру плюс 7-909-955-103-0. Не забывайте подписываться и указывать, для кого ваше доброе пожелание. Также вы можете свою весточку оставить на нашем сайте. Да-да, есть там специальная вкладочка, где вот прям можно написать сообщение. Еще раз, плюс 7-909-955-103-0.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне на

0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495-925-3317. Только
1: для вас. Ну, а мы продолжаем отмечать этот чудесный день в вот такой замечательной компании, компании «Радио Шансон» и вас, слушателей. Плюс 7-909-955-103-0. Это наш контактный номер для ваших поздравлений, приветов. Жду от вас, да-да-да. Не забывайте подписываться. Ну и давайте к поздравлениям придем. Поздравляем нашу маму, бабушку, жену, тещу, дочку, сваху, хозяйку рыжего кота Сини. Наша Оля, будь здорова, любимая, счастлива. Ура! 51 год, все только начинается. А вот кто поздравил, неизвестно. Я думаю, что все многочисленные друзья. С днем рождения старшего фельдшера неотложной помощи Сургутской поликлиники номер 2. Наталью Витальевну Лазареву поздравляю, да. А вот что бы пожелать? Не написано, но давайте от себя тогда. Любви, признания и, самое главное, вдохновение вставать каждый день и улыбаться этому миру. Музыкальный подарок уже звучит для вас.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Пусть тепло и уют придут в ваш дом. С окнами «Призма» выгода кругом. Предоставим рассрочку без проблем и забот. Платите комфортно весь год.
2: В интернете наберу prismaokna.ru.
3: Подробности на сайте.
4: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
5: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
3: ИП Телухин АА. УКРНП 304-526-011-800-121.
6: Крыша течет. Не трать времени зря. 27-29-30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27-29-30.
7: Бриллиант.

0: восхищают.
1: Фантастики в Меге и в Сормовских Зарях.
2: Надоела грязь под ногами? Хватит ее месить. Пора стелить стиль. Нижегородский завод брусчатки. От проверенной классики до премиум коллекций. Красота под ногами, уют вокруг вас. Группа компаний «Партнер». Завод брусчатки «Юхман». Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300.
3: Теряешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили «Хавейл» в «Автолига» – это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В «Автолига Афонина» действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. «Хавейл» «Автолига», Нижний Новгород, Афонина, Магистральная 3, 20-20-700.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

продолжают звучать красивые слова, да, которые вы присылаете на номер +7 909 955 103 и 0. Итак, давайте опять поздравим именинников, да, с днем рождения нашего любимого сына Антона Антосенкова. Сегодня ему исполняется 7 лет, да, это уже возраст прям серьезный и осознанный. Желаем счастья, здоровья, много подарков и друзей. А это мама Маша, папа Антон и бабушка Валя и Люба. Поздравляю с юбилеем свою коллегу, классного руководителя 7 класса 1-го русского казачьего кадетского корпуса Елену Викторовну Богати. Многие годы мы рука об руку работаем вместе и воспитали не одно поколение наших кадет, которым гордимся. Елена, желаю с каждым днем лишь хорошить, всегда такой чудесной оставаться и в жизни все, что хочется иметь, легко своих желаний добиваться. Пусть будет жизнь шикарно хороша и крепким пусть всегда будет здоровье. Пускай поет от радости душа, а сердце наполняется любовью. Это Михаил Михайлович Монтик. Ну что ж, к поздравлениям мы присоединяемся. Желаем всего самого-самого наилучшего. И пусть мир будет благосклонен к вам всегда.

Вот, а у нас вот есть повод для поздравлений. Вот, пожалуйста, чат любителей шансона отмечает годик существования. Ну, а его родителям Марине и Артему хорошего отпуска. Это пожелание от Дмитрия с правого берега матушки Волги. Друзья из разных городов, вы самые лучшие, в этом уверен Александр Анатольевич из Санкт-Петербурга. Марина и Артем, вот в этом уверены, кстати, что они лучшие. Мой привет всем любителям шансона. Пусть позитив никогда вас не покидает, а я буду с вами без подписи, увы. Сегодня слышала утром, как 2D-шоу в отпуск ушло. Позвольте пожелать им хорошего отдыха. Также мой сибирский привет всему коллективу радио «Шансон». Вы очень крутые. Моей Ирине Викторовне привет и всей нашей дружной команде любителей «Шансона». Они у вас такие молодцы. Слышно, что любят вас. Это Юнг Сой. Благодарность всему коллективу радио «Шансон». Вы лучшие. Мой реверанс вам и всем слушателям, любителям и ценителям «Шансона» всегда в наш Саша Газарис. Сергей Булгаев свой привет адресует для всех новоалтайских ребят и любимым Ваньке и Диме, Любовь Николаевне и моей любимой Наталье Поляковой. Я тебя очень сильно люблю. Этот привет летит в город Курчатов от

Я сейчас на даче в СНТ Истук-3, Владимирской области. Погода замечательная, да, вида была жара. Привет адресует своему мужу Александру Коробову. Привет еще маме, Надежде, соседям Оле, Жене, Юле и Андрею. А бухгалтерия холдинга города Тихорецка приветствует свою самую молодую коллегу Татьяну Яшину. Желаем радости от работы и новых достижений. Мы во всем поддержим и поможем. Это Ирина. А хочу поздравить своих племянниц Елену и Наталью с праздником и сказать, что очень-очень их люблю, роднульки. Будьте счастливы, здоровы. Это ваша тетя Наташа. Привет любимому соседу Виталию Фадееву. Жду тебя в баню в воскресенье. Это Трико Александр. И Амурская область на связи. Так, привет семье Ждановых. Ну, вы знаете, что радио Шансон не только в радости, но и в бедах бывает рядышком. Так вот, сегодня 6 лет, как нет для родителей дочки, для сына мамы, для Андрея сестренки. Так вот, в память о ней звучит ее любимая песня под названием «К единственному нежность».

Александр к нам обратился с желанием, чтобы его хоть кто-нибудь с чем-нибудь поздравил. Больше некому. Ну и привет сыну Сергею, который сейчас находится на корабле в охране Новороссийского порта. Ну что ж, мы вас, Александр, поздравляем с днем полета на зонтике. Подойдет?

Вот и пролетел дневной выпуск программы «По заявкам только для вас». Благо, что у нас есть еще вечерний в запасе. Так что, если вдруг не услышите свое сообщение, обращайтесь в 21.00 по Москве. Ну и под занавес. С днем рождения нашу замечательную, ценную, бывшую классную руководительницу Ирину Владимировну Хлебаеву. Здоровья, долгих лет, процветания, неиссякаемых эмоций желает Даниил Жумов. А Александра Аксенова, с днем рождения, ему исполняется 67 лет, но это еще не все. У них с нашей мамой Надеждой была свадьба 44 года назад. Мы хотим поздравить их с этим днем, ну и пожелать крепкого здоровья и долголетия. Эти дети, Кира и Лиза, внуки, Варя, Сема, Рома и Тоня. А Валерия Щеглова и Елену с тем, что так долго вместе, что у них двое замечательных детей. Поздравляю также Алексея Щербинина с днем рождения. Счастья, любви, всего самого наилучшего. А привет летит другу Глебу Шматько. Он сейчас в Москве. Ждем тебя в гости в Ростове, где у нас скоро готовится к велотурниру. Для тебя Артем привет передает. Ну что ж, на этом

0: прогноз погоды.
1: Сегодня вечером в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс Погоды, ожидается малооблачное небо и плюс 27 градусов. Ночью плюс 20, завтра утром синоптики обещают также малооблачное небо и 26 градусов выше нуля.
2: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
5: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
6: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
8: «Радио Шансон».

16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Правительство предпринимает меры для защиты нефтеперерабатывающих заводов, восстановления их загрузки и обеспечения необходимого объема производства топлива. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, сложности на топливном рынке связаны с тем, что часть НПЗ вынуждена уходить в ремонт. При этом в стране сохраняется достаточный объем перерабатывающих мощностей. Новак подчеркнул, что власти работают над тем, что предприятия могли продолжать выпускать топливо в необходимом объеме, а также усиливают защиту нефтеперерабатывающей инфраструктуры. Разрешение от Роспотребнадзора на открытие пляжного сезона в Анапе получили 83 пляжа. Об этом сообщается на сайте правительства. Кроме того, 14 пляжей сейчас проходят экспертизу. Одновременно с этим продолжаются работы, которые направлены на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе. Также на пляжах Анапы идет отсыпка дополнительного слоя чистого песка. Проводимые работы контролируются ведомством. Напомню, Черное море было загрязнено мазутом в конце 2024 года после крушения нефтетанкеров. Причиной инцидента стало несоблюдение сезонных ограничений на судоходство. Из России депортировали почти 15 тысяч мигрантов. Также в сфере миграции пресечено свыше 60 тысяч правонарушений. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Выявлено и привлечено к административной ответственности более 10 тысяч недобросовестных работодателей за незаконное привлечение иностранцев к трудовой деятельности. Почти 30 тысячам иностранных граждан был запрещен въезд в нашу страну. На Сахалине рыбак выловил тунца размером с человека. Рыба весит около 100 килограммов. Как сообщают местные СМИ, поймать такую добычу мужчина смог на мысе Свободном. Рыбу пришлось вытаскивать почти 30 минут. Добычей рыбак планирует поделиться с близкими и друзьями. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

0: Бокал в Бакарди можем себе позволить, ведь рабочий день у меня уже почти завершен, а впереди выходные, которые мы проведем в удовольствии. И вот вам повод. Сегодня отмечается Всемирный день жареного мяса. Гастрономический праздник для любителей шашлыка, стейков, барбекю. Это отличный повод устроить пикник. Главное, чтобы наши планы не пострадали от погоды. А вернее, не погоды. В любом случае, радио «Шансон» рядышком и готовы поддержать в любых начинаниях. В студии Ольга Шатрова. Желаю вам быть на волне позитива.
1: Уродилась в поле рожь, выросла до неба, отлежалась в закромах.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф.

песня «Вишневый туман» на радио «Шансон» из дебютного альбома Кати Огонек. Вы заметили, как еще по-особенному звучит голос? Особенное внимание в нынешних реалиях и к автомобильной рубрике «Дави на газ». Новости узнаем от Дмитрия Малыгина. До этого еще успеем услышать признание от Евгения Кемеровского. Промчимся по судьбе Марракеша, ну а прямо сейчас Григорий Лепс на радио «Шансон».

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
2: Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» – это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. antremnn.ru. Горького 43, 283 0802. Мебель, созданная для вас.
3: Обед может быть таким. А может быть таким. Искусство обеда в ресторане «Она» на Пискунова 14/5. Авторское меню от бренд-шефа. Живая классическая музыка и теплые разговоры.

0: разговоры без суеты. Наполните выходные приятными впечатлениями. 8-915-4-744-744.
1: 0+.
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Если вдруг вы не смогли раздобыть заветные 30 литров топлива для своего автомобиля, а ехать все равно нужно, отличным вариантом может быть такси. Тем более, Минпромторг опубликовал новые списки автомобилей, допущенных до работы в такси в рамках закона о локализации. В обновленный список допущенных моделей добавились новые автомобили брендов «Jetour», «Tenet» и «G-Land». В ведомстве отметили, что сейчас почти 30 моделей отечественного производства соответствуют закону о локализации такси. Кроме вышеозначенных новичков, в такси могут работать «Лада», «Эволют», «Воя», «Соллерс», «Москвич», «Ума», а также некоторые модели «Хавейл». Примечательно, что список покинули такие долгожданные в такси автомобили, как «УАЗ», в том числе и «Хантер», в народе больше известный как «Козел». Признайтесь честно, вы наверняка мечтали отправиться на свидание или деловую встречу на желтеньком военном внедорожнике. Это самая разумная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Арсил Артра. Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. В составе Арсил Артра ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Арсил Артра – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Получите Арсил Артра бесплатно. Звоните звездочка 125. Наслаждайтесь. Наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
4: Радио «Шансон» представляет.
5: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
6: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
5: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
7: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
8: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
7: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
8: Танцпол подойдет?
7: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
9: «Эх, разгуляй!»
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Прекрасная встреча отразилась в песне Ольги Алмазовой и Михаила Барского. Запомнится суждено и легендарному празднику всенародный танц площадки «Эх, разгуляй». Душевный праздник состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену выйдут легенды радио-шансон и новые звезды душевного жанра Михаил Шафутинский, Евгений Григорьев, группа «Воровайки» и многие другие любимые артисты. Ну что ж, возрастное ограничение есть, учтите это.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет плюс 20 градусов и малооблачно. В выходные ожидается переменчивая погода, в субботу до плюс 30 градусов жары и небольшая облачность, а вот в воскресенье нас ждут дожди и до плюс 22.
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.
2: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
3: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
4: Посчитай, сколько ты теряешь на каждом. Вроде нормально. А теперь умножь на нервы. Профессиональная линейка электроинструмента от «Элитек» — это не трата, это страховка жизни. Не рискуй, бери в ордер.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: хит-парад «Шансон года». Лидеры этой недели.
1: Третье место. Михаил Шуфутинский. «Последний полет».
2: Последний полет нашей любви. И птицы разбиваются о скалы лжи.
1: Второе место. Александр Новиков. «Разлетелись как птицы».
3: По

0: Зайди на сайт radioshanson.ru и проголосуй за любимую песню. Ты сам выбираешь лучшее. Хит-парад «Шансон года».
1: Для лиц старше 18 лет.

0: Шансон.
1: 17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Дроперство постепенно исчезает в России как вид мошенничества. Об этом в мессенджере Макс сообщил Вячеслав Володин. Председатель Госдумы напомнил, что год назад вступил в силу закон, который ввел уголовную ответственность за приобретение и передачу банковских карт или данных счета из корыстных побуждений другим лицам, а также за совершение операции по их указанию. По данным МВД, за год по новой статье было возбуждено свыше 2000 уголовных дел. Молодежь и россияне старше 50 лет стали активнее искать работу. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на данные сервиса по поиску работы. За последние 4 года число резюме от молодых соискателей выросло на 80%, от людей старше 50 лет на 70%. Молодежь чаще устраивается в торговлю, общепит, сферу услуг и логистику. Более опытных сотрудников работодатели ценят за знания и профессиональные навыки. Эту тенденцию аналитики связывают с дефицитом кадров. Число обладателей двух и более Яндекс-станций с Алисой выросло за год в 1,5 раза, с 4 700 000 до почти 7 миллионов человек. Из них количество владельцев двух устройств увеличилось на 40%, а трех и более на 41%. Согласно исследованию аналитиков компании, чаще всего колонки располагают в гостиной. Далее идут спальня и кухня. Станции используют для прослушивания музыки, составления списка дел на день и просто разговоров на интересные темы. При этом тематика обращения к устройствам различается в зависимости от комнаты. К примеру, в гостиной чаще всего с помощью станции управляют телевизором, а в спальне ставят будильники и управляют умным домом. В Москве до 17 часов ожидается 30-градусная жара. Такое предупреждение выпустила пресс-служба столичного главка МЧС. Москвичам рекомендовали надевать одежду из натуральных тканей и головной убор, пить больше воды и по возможности держаться в тени. Кроме того, следует соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

интересно, есть ли рифма к слову «небоскребы»? Ждать нам песню про любовь к той, что живет близко к облакам. А вы знаете, где могут сократиться дистанции? На легендарном морском фестивале «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча и вас состоится в Турции на берегу Средиземного моря. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек». Для вас выступит Михаил Шафутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин и многие другие любимейшие артисты. Приглашаю вас отправиться по волнам любимых песен вместе с нами. Подробности на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
2: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
3: Теряешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили «Хавейл» в «Автолига» – это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В «Автолига» Афонина действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. «Хавейл» «Автолига», Нижний Новгород, Афонина, Магистральная 3, 20 20 700.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя.

нас свела. Душистой прелести была полна. Меня манил той розовый взгляд.

0: можем жаловаться, что у кустов роз есть шипы, или радоваться, что у шипов есть розы. Эта фраза подчеркивает, что в жизни есть и хорошее, и плохое. И важно уметь видеть светлую сторону. Немного ностальгии нам далее подарит Александр Маршал на радио Шансон.
1: Часто вспоминая о былом,

0: Реклама. Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф».

0: radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

радио «Шансон» умеет держать обещания. Обещали подвести итоги вашего голосования в хит-параде. Подведем, и ничего нам не помешает это сделать в следующем часе. Я же желаю вам добрейшего вечера, приятных сюрпризов и только добрых новостей на радио «Шансон». С вами была Ольга Шатрова. Пока.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет плюс 20 градусов и малооблачно. В выходные ожидается переменчивая погода, в субботу до плюс 30 градусов жары и небольшая облачность, а вот в воскресенье нас ждут дожди и до плюс 22.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
5: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
6: ИП Телухин АА. Украина П 304-526-011-800-121.
7: Курочка, курочка, павловская курочка. Значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок. Курочка, курочка, павловская курочка. Ух, наедимся, ух, повеселимся.
8: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
9: Обед может быть таким, а может быть таким. Искусство обеда в ресторане «Она» на Пискунова 14/5. Авторское меню от бренд-шефа. Живая классическая музыка и теплые разговоры без суеты. Наполните выходные приятными впечатлениями. 8-915-4-744-744.
10: 0+.
11: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
12: В магазинах «Электро».
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: 6 часов вечера в Нижнем Новгороде с новостями на радио «Шансон». Анастасия Соболева, здравствуйте. Предложение незнакомца перевести деньги на карту в обмен на наличную на улице может быть частью мошеннической схемы. По словам экспертов, злоумышленник подходит к прохожему на улице и просит перевести безналичные средства на карту, а взамен отдает наличные, объясняя это, например, необходимостью оплатить такси. На деле человек становится подставным лицом. Через его счет прогоняют украденные деньги, чтобы замести следы. Наличные, которые передает мошенник, скорее всего, добыты преступным путем, а их номера могут быть записаны. Почти 300 нижегородских подростков из многодетных семей получили помощь в трудоустройстве в первом полугодии 2026 года, сообщает пресс-служба областного правительства. Уточняется, что это в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Трудоустройство членов многодетных семей отвечает задачам нацпроекта «Кадры». Сегодня многодетным семьям доступен широкий спектр мер государственной поддержки в сфере занятости. Специалисты кадрового центра помогают подобрать подходящую работу, пройти профориентацию, получить новые компетенции или повысить квалификацию. Движение транспорта полностью запретят на участке Казанского шоссе в предстоящие выходные. Ограничения будут действовать с субботы до 6 вечера воскресенья на участке между домами номер 4А и номер 5 по Казанскому шоссе в районе гипермаркета «Перекресток». Объехать зону производства работ можно будет по прилегающим улицам. Общественный транспорт проедет по улицам Лопатина, Верхнепечорской, Бринского и Композитора Касьянова. Жители Нижегородской области мечтают о зарплате в 205 тысяч рублей в месяц. При этом почти четверть работающих опрошенных назвали сумму более 300 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследований. Также опрос показал, что 33% местных жителей готовы сменить сферу деятельности или локацию ради дохода, превышающего текущий в 3 и более раз. Отвечая на вопрос, на что направить средства при увеличении дохода, четверть нижегородцев заявили о создании финансовой подушки. Меньше всего респондентов хотели бы выплатить кредит. Кредиты и долги. Анастасия Соболева, радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» для лиц старше 18 лет. Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
2: Заметили, что хорошие песни никогда не спрашивают, вовремя она или нет. Она просто появляется в нужный момент. Иногда по дороге домой, иногда за рулем. Иногда, когда захотелось побыть в тишине. И вдруг понимаешь, что тишина сегодня отменяется. По микрофону Рустам Ахметшин, в эфире очередной выпуск хит-парада «Шансон года». Человечество пока так и не разгадало одну загадку. Почему самые яркие люди появляются неожиданно и исчезают? Неожиданно, а разговоров о них хватает еще надолго. Кажется, именно из этой категории героиня песни Сергея Ростова «Майя, звезда Шанхая». На этой неделе она открывает нашу музыкальную дюжину на 12-м месте. После нескольких прослушиваний уже ловишь себя на мысли. Интересно не только, кто такая Майя, но и где купить билет в этот самый Шанхай. Проголосовать вы можете на нашем сайте radioshanson.ru.
1: Шансон.

0: Цветы принято дарить по праздникам. Правда, один цветок сегодня решил прийти в хит-парад самостоятельно. Султан Лагучев с песней «Роза черная» поднимается на 11-ю строчку. Вообще, «Черная роза» звучит немного тревожно, но в музыке действует особое правило. Чем загадочнее название, тем труднее потом выбросить мелодию из головы.
1: Шансон номер 11.

Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас.

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Когда люди говорят «я сейчас немного отдохну», это обычно означает, что они просто поменяют одну работу на другую. Поэтому иногда лучший способ устроить себе небольшой перерыв – включить музыку. Сегодня Стас Михайлов с песней «Летай» занимает 10-ю позицию. 3 минуты, и организм уже начинает подозревать, что жизнь не такая уж и серьезная штука.
0: «Шансон».

Истинного мастера опознать очень просто. Пока остальные стараются быть узнаваемыми, его узнают без всяких стараний. Именно поэтому Владимир Ждамиров с песней «Купола колокола» вновь оказывается среди самых популярных артистов недели. Ему достается 9-е место. Такие песни не нуждаются в громкой рекламе. Лучшей рекомендацией давно стали сами слушатели.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
2: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
3: Нужна брусчатка или кольца для колодца? Сразу на завод. Цены от производителя, гарантия качества и быстрая доставка манипулятором. ГК-партнер завод «Юхман». Качество, проверенное временем. Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300. Скажи кодовое слово «партнер» и получи скидку.
4: С выгодой купить окно в «Окна Призма» пора давно. 1+1 = 3 окна. Наслаждайтесь выгодой сполна.
5: В интернете наберу prismaokna.ru.
6: Подробности на сайте.
7: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
8: Бриллиант.

0: Посещают
1: в торговом центре «Зеркало».
2: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. река.nn.ru.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Есть фразы, после которых сразу понятно. Разговор будет непростым. Нам надо поговорить. Ты только не обижайся. И, конечно, не люби меня. Чепик и Холла с одноименной песней на этой неделе расположились на 7-м месте. Любопытно, что именно такие слова обычно становятся началом истории, а не ее финалом.

У любви одна странная особенность. Сколько бы люди ни обещали себе быть осторожнее, сердце все равно делает вид, что не слышало. Именно поэтому Евгений Григорьев с песней «Обожгла любовь» сегодня уверенно расположился на 6-й строчке хит-парада. Казалось бы, выводы давно сделаны, но стоит появиться новым чувствам, и прежние правила куда-то бесследно исчезают. Видимо, память у сердца выборочная.

детстве все знали, если лепесток волшебный, желание обязательно исполнится. Повзрослев, выяснили, что желание требует гораздо больше усилий. Но привычка надеяться никуда не делась. Михаил Бублик с песней «Лети, лепесток» на этой неделе на 5-м месте. Хорошие песни вообще похожи на желания. Отпускаешь их в мир, они неожиданно возвращаются к тебе снова и снова.

Наверняка вы тоже самим себе обещали, что следующим летом никуда не будете спешить. Но календарь обычно оказывается быстрее. Зато Алексей Петрухин и Анна Семенович не торопятся отпускать теплые дни. Их песня «Раздели со мной лето» уверенно добралась до 4-го места. После нее даже осень как будто бы ненадолго сбавляет обороты. По крайней мере, очень хочется в это верить.

претендент. Хотите услышать любимого артиста в дюжине лучших? Голосуйте на сайте radioshanson.ru. Марракеш. По судьбе. Марракеш этим летом представил новую работу под названием «По судьбе». Мелодия в стиле 90-х, теплая атмосфера и история о том, как важно прощать и доверять своим чувствам. Этот хит зарядит вас драйвом и напомнит, что на

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
3: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
6: Он один из тех исполнителей, которые давно стали частью семейных музыкальных коллекций. Их песни не ищут специально, они сами оказываются рядом в нужный момент. Так происходит и с Михаилом Шуфутинским. Его последний полет продолжает уверенный путь среди лидеров и на этой неделе занимает 3-е место. Это тот случай, когда опыт не нуждается в громких заявлениях. Достаточно первых аккордов, чтобы все и так стало понятно.
7: Шансон номер 3.
8: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

порой кажется, что время летит слишком быстро, а потом встречаешь песню, которая умеет его ненадолго остановить. Именно так работает лирический хит Александра Новикова «Разлетелись как птицы». Сегодня ему достается серебро чарта. В этой песне есть честность, которая никогда не выходит из моды, поэтому слушатели возвращаются к ней снова и снова. Шансон.

0: Самое время пройти еще раз сегодняшний маршрут. Без спешки и с улыбкой, а затем будем знакомиться с нашим лидером.
1: Послушай, моя звезда Шанхая, я знаю, я зашел за край.
0: С 12-й строчки Сергей Ростов продолжает доказывать, что Майя звезда Шанхая умеет интриговать не хуже хорошего детектива. На 11-м месте расцвела роза черная Султана Лагучева. Необычный цветок, который явно не собирается оставаться в тени.
1: Летай, летай, дыши, люби, живи под этим небом моим. Стихи.
0: Стас Михайлов с песней «Летай» сегодня расположился на 10-й позиции. Девятую строчку удерживают «Купола колокола» Владимира Ждамирова.
2: Сердце бьется в закрытую дверь, на пороге лежит судьба.
0: На 8-м месте Алена Петровская и ее «Сердце бьется в закрытую дверь».
3: Белым, белым, белым заметает все вокруг.
0: Чепик и Холла с песней «Не люби меня» занимают 7-е место. Судя по голосованию слушателей, просьба снова осталась без ответа.
1: Обошла любовь, обошла любовь, лампадкой след оставила.
0: 6-ю позицию занимает Евгений Григорьев и его хит «Обожгла любовь». Любовь опять победила здравый смысл, и, честно говоря, никто особенно не удивлен.
1: Перед нами тысячи всех дорог, лети, лети, лети, лепесток.
0: Михаил Бублик с песней «Лети, лепесток» на 5-м месте.
1: Раздели со мною лето, поцелуй до рассвета.
0: На 4-й строчке Алексей Петрухин и Анна Семенович продолжают делить лето. Если найдете способ поделить еще и отпуск, обязательно расскажите.

0: Михаил Шуфутинский с последним полетом уверенно держится на третьем месте. Полет проходит спокойно, пассажиры аплодируют.
1: Поцелуй – это шрам, но не вздумай лечить.
0: Песни Александра Новикова разлетелись как птицы, остановилась всего в шаге от вершины, заняв второе место. А вот теперь давайте узнаем, кому достанется золотая медаль шансон-чарта. Лидером этой недели становится песня, героиня которой уже получила народную прописку. Ирина Круг с хитом «Губы Наташки» занимает первое место нашего хит-парада. Чтобы поддержать любимую артистку, голосуйте на сайте radioshanson.ru. А нам пришла пора прощаться. Над выпуском работали Кирилл Дудков и Рустем Ахметшин. Пусть в ближайшие дни у вас будет больше поводов подпевать любимым песням, чем искать повод для плохого настроения. А мы уже начинаем готовить новый выпуск, потому что хорошие песни долго ждать не любят. До встречи ровно через неделю. Пока.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет плюс 20 градусов и малооблачно. В выходные ожидается переменчивая погода, в субботу до плюс 30 градусов жары и небольшая облачность, а вот в воскресенье нас ждут дожди и до плюс 22.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».

0: жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Посчитай, сколько ты теряешь на каждом... Вроде нормально. А теперь умножь на нервы. Профессиональная линейка электроинструмента от Элитек – это не трата, это страховка жизни. Не рискуй, бери в ордер.
2: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
3: Теряешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили «Хавейл» в «Автолига» – это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В «Автолига Афонина» действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. «Хавейл» «Автолига», Нижний Новгород, Афонина, Магистральная 3, 20-20-700.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Правила расчета стоимости ремонта по ОСАГО изменятся в России с субботы. Как пишет Интерфакс, при определении цены запчастей больше не будут учитывать слишком дешевые аналоги, если они стоят на 70% меньше оригинала. Также расходные материалы станут рассчитывать без скидок. Кроме того, страховщики должны будут полностью учитывать стоимость одноразовых деталей. Ожидается, что в среднем выплаты по полису вырастут примерно на 10%, а по отдельным запчастям до 40%. Роспотребнадзор признал 55 зон отдыха в Подмосковье пригодными для купания. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства. Согласно перечню, больше всего безопасных мест для купания находятся в Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском и Красногорском округах. По 4 доступных пляжа с водоемами оказались в Шатуре и Коломне, а 3 – в Егорьевске. При этом еще 8 территорий были исключены из перечня безопасных для купания. Это по 2 водоема в Электростали и Клину, а также зоны в Ивантеевке, Реутове, Сергиевом Посаде и Ступино. С полным списком разрешенных мест можно ознакомиться на официальном сайте ведомства. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Хула и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

0: еще раз.
1: Как скажете. И еще раз воздадим должное песенному наследию Михаила Круга. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. С пятницей, с летней погодой. Все это у нас с вами есть, включая сотни отличных песен в эфире Радио Шансон. 19:06 в столице. Меня зовут Юлия Степанова. Ну, а теперь попробуем помечтать о том, что когда-нибудь будет, но это, мне кажется, вряд ли. В любом случае, Сергею Трофимову спасибо за светлые воспоминания и светлые надежды. Все.

0: когда-нибудь.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
5: «Эх, разгуляй!»
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Просто я устал.
1: Тем, кто устает от осени, которая еще грядет, больше, чем хотелось бы, хочется передать привет и пригласить на фестиваль «Бархатный шансон», на котором лето продолжается, лето, море

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
2: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
3: Я пропою, с франки всем максимум дают.
4: Все, решено. Еду за машиной в «Юникор».
5: А как же наш отпуск? Мы же хотели в аквапарк.
4: Так в «Юникоре» при покупке новой «Лада» дарят сертификат в аквапарк. Два в одном.
5: Лови волну выгод, да?
4: Автосалон «Юникор» в Дзержинске и Нижнем Новгороде. Дарим не только выгоды, но и настроение.
6: Не оферта. Организатор акции ООО «Юникор». Подробности о сроках и условиях акции уточните в отделе продаж.
7: Время не ждет. Выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.

0: помогают. В торговом центре «Добрыня».
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: Бархатный шансон. История. 2019 год. Греция. Пелопоннес.
3: Ты девочка?

Лодку после ужина прибрали. У нас концерт, и к нам приехал баритон. А на подпевке с ним две тоненькие крали.

0: Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон.
1: Москва 103 и 0 FM.
2: Санкт-Петербург 104 и 4 FM.
3: Под зарю вечернюю солнце к речке клонит.

0: ней поживем еще, дорогие радиослушатели. А самые динамичные, самые заводные танцевальные песни будут звучать 14 ноября в столичной лайф-арене. На всенародной танцплощадке «Эхо разгуляй». На сцену выйдут и легенды жанра, и молодые артисты. Заходите на сайт radioshanson.ru, посмотрите, кто будет несколько часов выступать для вас. А возрастное ограничение 12+, подробности на radioshanson.ru.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билек Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Билек»,

0: шансон.ру, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года. Для лиц старше 18 лет. Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

0: только любовь.
1: Все, что нам нужно в пятницу вечером, это любовь и живой концерт Тамары Кутидзе. Сегодня в студии «Радио Шансон» в программе «Живая струна» Тамара исполнит свои песни. Слушайте и смотрите эфир «Радио Шансон» с 8 вечера. Сегодня буквально через 10 минут начнем. Погода так и шепчет. Оставайся на «Радио Шансон» и слушай песню группы

0: в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет плюс 20 градусов и малооблачно. В выходные ожидается переменчивая погода, в субботу до плюс 30 градусов жары и небольшая облачность, а вот в воскресенье нас ждут дожди и до плюс 22.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
5: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
6: Надоела грязь под ногами? Хватит ее месить. Пора стелить стиль. Нижегородский завод брусчатки. От проверенной классики до премиум коллекций. Красота под ногами, уют вокруг вас. Группа компаний «Партнер». Завод брусчатки «Юхман». Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Шансон.
1: 20:00 в Нижнем Новгороде с новостями на радио Шансон. Анастасия Соболева, здравствуйте. Почти 60% россиян имеют индекс массы тела выше нормы. Такие данные опроса опубликованы на сайте аналитического центра ВЦИОМ. Еще 36% заявили, что не имеют проблем с весом, а 6% пожаловались на недостаток веса. В опросе обратили внимание, что каждый пятый респондент с избыточным ИМТ считает свой вес нормальным, а из этого следует, что избыточная масса тела с медицинской стороны в повседневной жизни воспринимается как вариант нормы. Более 28 тысяч безвозмездных донаций совершили нижегородцы за первое полугодие 2026 года. За этот период донорскую кровь сдали более 16 тысяч жителей региона. В общей сложности нижегородцы совершили почти 24 тысячи донаций цельной крови, более 3 тысяч донаций плазмы и более 1000 донаций тромбоцитов. В областном центре крови сообщили, что еще 363 жителя региона получили нагрудный знак «Почетный донор России». Всего в Нижегородской области насчитывается более 29 тысяч обладателей этой награды. Кроме того, в регионе ведется подготовка к первому вручению почетных знаков «Заслуженный донор Нижегородской области». В Литературном музее имени Горького начался один из ключевых этапов реставрации – благоустройства внутреннего двора. Внутри самого здания завершаются работы по восстановлению интерьеров. Мастера наносят лак на паркет, устанавливают дверные полотна и чугунные радиаторы, выполненные в стиле интерьеров. Также близится к завершению работы по наружному освещению и архитектурной подсветке фасада. В Италии состоится первый в мире забег, посвященный тирамису. Принять участие, по словам организаторов, могут все желающие. Забег запланирован на те же дни, что и Кубок мира по тирамису, куда ежегодно съезжаются любители итальянского десерта, чтобы выбрать автора лучшего тирамису. Благодаря такому совпадению участники сначала пробегут 10 километров, а потом отпразднуют финиш порции десерта, который поможет восстановить силы. Анастасия Соболева, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Всем привет, всем доброго пятничного вечера. Давайте ближайший час проведем вместе и сделаем это хорошо. Юлия Степановна сегодня помогает. Юль, привет.
1: Да тут так себе помогаю. Ну.
0: Да, конечно, помогаешь. Я второй раз уже из отпуска вернулась, а я тут все. Я все гостей принимаю. А у нас все по-прежнему. Но сегодня такая гостья. Конфетка. Конфетка, а не гостья. Тамара Кутидзе. Тамарочка, привет. Ой, не слышно. Алло.
1: Потому что я из отпуска вернулась. Да, все, включилась.
0: Привет.
2: Привет.
0: Вот. Включайся в игру. Постепенно, незаметно включайся в игру. Прекрасно выглядишь, замечательно.
2: Спасибо большое.
0: А когда ты в студии «Живой стороны», это значит, что это значит? Вечер будет душевный, прекрасный, потому что песни у тебя наикрасивейшие. Не у тебя, а в твоем репертуаре. Вот, потому что ты вроде как сама не пишешь, да?
2: А, музыку пишу.
0: О! А так, а что в песне самое красивое? Музыка! Сейчас поэты немножечко напрягались. Авторы слов. Да нет, значит, шучу. Еще хочу сказать, что сегодня подразумевается премьера песни, то есть новая песня. Соответственно, далеко от приемников не уходите, но мы вас предупредим, не пропустите. Но наслаждайтесь. Поехали. Люби такую.
2: Поехали.

0: Но шикарно просто. Тамара Кутидзе сегодня в «Живой стране», если вы только что к нам присоединились. Да-да-да, добрый вечер. Слушайте нас, нас можно еще и смотреть. На красоту такую грех не взглянуть. Слушай, я так рада, что вот за такой относительно небольшой промежуток времени у тебя сформировался очень такой крепкий, глубокий, очень узнаваемый репертуар.
1: Это... Ой, спасибо большое. Вы знаете, самое главное, мне кажется, я очень долго искала свой тембр.
0: Да.
1: И безусловно, очень большая работа проделанная. Я хочу сказать огромное спасибо автору замечательному Игорю Матете за то, что действительно он меня всему этому научил. Я всегда об этом говорю. Что касается песен и всего вот на сегодняшний момент, огромное спасибо мужу Игорю Аравскому, который чувствует меня, чувствует мою музыку, мое состояние душевное, то, что мне подходит. Это ведь важно найти свой стиль.
0: Конечно,
1: и...
0: конечно.
1: Быть
0: а кто, как
1: немножко...
0: не муж, так чувствует, боже, артистку жену.
1: Да, поэтому у нас такой творческий тандем. Мы, вот я повторю, что мы пишем музыку к нашим песням. Вот ты подарил мне все, она вот написана музыканами.
0: Моя любимая, это «Могу себе позволить», но она сегодня, к сожалению, не прозвучит, потому что вы ее вдвоем...
1: Как раз музыка Игоря Аравского.
0: Да, вы ее вдвоем исполняете. Когда я ее услышала, я так думаю, Тамара вырулила в другую такую хорошую. Но я хотела тебе сделать, но я просто не знала, такая тема деликатная по поводу вот тембра и манеры подачи, да, вот и исполнения. Хотела сказать, что вот она у тебя иная, нежели когда мы с тобой познакомились, ну, виделись там первый, там второй.
1: Я же экспериментирую, мне хочется.
0: И это шикарно. Нет, это шикарно, это тебе невероятно идет. И, естественно, все это отразилось и на внешнем виде. Я имею в виду стиль. Это просто шикарно. Я так рада,
1: спасибо.
0: когда человек понимает, что где-то что-то и нужно вот куда-то попасть, найти вот эту вот...
1: Спасибо большое. Об этом, мне кажется, самая стильная женщина, мне кажется.
0: Ой, я умоляю.
1: Так, приятно, спасибо.
0: Друзья мои, мы сейчас чуть-чуть прервемся, потом сразу будет песня еще одна, не менее красивая. «Люблю, как умею».
2: Живая страна. Реклама на радио «Шансон».
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-белек. Каждый день встречи с артистами.

0: Браво! Тамара Кутидзе сегодня в живой струне, друзья мои. А, несмотря на то, что ты вот говоришь, что пишешь музыку там, да, то есть, соответственно, в общем-то, больше нуждаешься в авторах текстов, да, а вот неделю назад был у нас тут Игорь Слуцкий. И он сказал, что собирается с тобой сотрудничать. А он-то композитор. Что делать?
1: Мы будем вместе работать, сотрудничать, пробовать, экспериментировать. Да. Безусловно, замечательный автор. И, конечно, огромная честь с ним работать. Вообще, я работаю с самыми лучшими. Мне кажется, их можно перечислять бесконечно. Но вот, как всегда говорю, самый главный мой хит, как все говорят, да, в народе, это «Докурю и брошу». Конечно же, Владимир Ильичев, Наталья Касимцева, Владимир Черняков, Борис Шварцман, Наталья Рогозина. То есть это самые лучшие мои... Но мне кажется, без них бы вот просто ничего бы не сложилось. Они так меня чувствуют, они всегда меня где-то
0: ругают. Вот это очень важно, потому что все разные. Одно дело, что когда работаешь с одним автором, то получается, да, ну, один стиль, да, в исполнении, ну, как-то такое.
1: Когда а разные мне с мужем авторы... не забалуешь у меня как
0: вот. А такое ощущение, что вот у тебя репертуар так выстраивается, что такое ощущение, что один, но максимум два автора, понимаешь?
1: Ну, конечно же, безусловно, я чувствую музыку, и для меня, как для человека все-таки с музыкальным образованием, я очень так прослушиваю репертуары, слова.
0: Избирательно.
1: Избирательно, да. Для меня это очень важно, и авторы...
0: А сколько сейчас в репертуаре песен?
1: Да,
0: так,
1: много.
0: На вскидку.
1: Ну,
0: так.
1: Ну, 2-3 альбома точно, но как минимум. А песен, которые я еще не издала...
0: Песен 30?
1: Около сотни, да? Нет. У меня полуторачасовой концерт, а то и двух. Так что больше 30, почти 100.
0: Ну, давай слушай следующую. «Только любовь».
1: Поехали.

0: Это Тамара Кутидзе. Прекрасная, красивая, замечательная. Завидую вам, если вы можете сейчас не только слушать ее исполнение, но и смотреть. Потому что двигаешься как здорово, как все это легко, без натруженности, так обаятельно, так как бы на...
1: Спасибо большое.
0: Как бы так намекая на движение, все так здорово, так тонко, так хорошо. Но я заметила, постоянно я не вижу ваши руки, ручки вверх. А теперь давайте все вместе. А о чем это говорит? О том, что ты концертная артистка. Потому что ты привыкла здесь-то чего? Мы вон со Степанидой здесь сидим вдвоем. Ты знаешь, как московское долголетие. Умиляемся. Какая красивая девочка. Вот это вот, когда привычка вот с залом работать, она вот ее уже не выковыришь. Она уже...
2: Отдачу от зала.
0: Да.
1: Это давно идет со мной. Вот с самого, мне кажется, раннего начала творческого пути. Потому что я всегда, когда выхожу на сцену, да, вот где-то есть близко к зрителю, да, вот когда они просто не просто стоят, они сидят, и ты их вот видишь в лицо. И все как-то вот так вот сдержанно, все как-то вот так вот все грустят, девчонки. А я так выхожу, говорю, девчонки, давайте вместе со мной, жизнь прекрасна, все
0: а
1: хорошо.
0: А вот если это не сцена, а, например, какое-то такое, такая площадка, где можно подойти к человеку, ну, может быть, клуб там или что-то еще, ну, так, такое, что это небольшая сцена, где там рампа и все, и там, и, чтобы дойти до зрителя, нужно преодолеть, там, я не знаю, песня закончится, пока дойдешь до зрителя. Вот, ты можешь так вот подойти, там, я не знаю, прикоснуться к человеку, ну, то есть ты взаимодействуешь со зрителем?
1: Конечно.
0: Или ты все-таки, у тебя расстояние?
1: Нет никакого расслоения, и я очень люблю людей, на самом деле, это чистая правда, это не лукавство, и могу поцеловать, подойти, обнять, как маму родную.
0: Вот если вы хотите, чтобы с вами это произошло в ближайшее время, ну, как осень не за горами, то на фестивале «Бархатный шансон» с 24 по 30 октября для людей, которым к этому времени исполнится уже хотя бы 12+, вот, там Тамара Кутидзе будет участвовать, и, конечно же, на подобном фестивале всегда очень такая атмосфера...
1: Буду кричать, да, ручки,
0: да,
1: выше!
0: Домашняя, да, все там просто, ну, как бы...
2: Камерная,
0: да,
2: уютная. Да,
0: камерная.
1: Там вообще очень здорово. Да.
0: Ну и после этого-то еще будет еще одна, но не такая, чтобы сильно камерная, но очень такая дружественная ситуация. Это танцплощадка «Эх, разгуляй». Вот, то есть у нас впереди осень у нас так очень теплая, я имею в виду.
1: Буду готовиться.
0: Да. «Эх, разгуляй». Это 14 ноября в Москве, и также 12+. Возрастная история. Все там, собственно, и встретимся. Я просто к тому, что если это Тамара Кутидзе, всенепременнейшим образом участница и того, и другого фестиваля. Так, едем дальше. О! Ну, рюмка водки на столе, это понятно? Привет, Жеки.
1: Женечка, привет.
0: Да. А вы же, по-моему, чуть ли не кумовья, по-моему.
1: А мы кумовья, да.
0: Кумовья?
1: Да.
0: Он крестный отец твоего сына, да? Или...
1: Моей дочери.
0: А, дочери.
1: Дочери.
0: Обалдеть. Ну, в общем, рюмка горечи. Это не к тому, что плохие новости, а к тому, что просто Женечка вспомнили про рюмку-то водки на столе. Рюмка горечи, следующая песня.

0: Тамара Кутит задарит нам свой маленький и очень классный концерт сегодня в рамках программы «Живая страна». К вопросу о крестном отце, о Жене. Ему 60 в октябре, ты в курсе, да?
1: Да, юбилей.
0: Юбилей, да. Там мы, возможно, встретимся. Как же,
1: конечно.
0: Да, как же кому-то. Кстати, он хороший крестный. Вот. Я знаю, отец он прекрасный. А вот
1: замечательный крестный. Очень любит Евочку нашу. И всегда, безусловно. Супер.
0: Ну, а вообще...
1: Нам повезло.
0: Да. Ну, вообще, как дела? Чем сейчас вот занимаешься? Я, конечно, понимаю, лето, как правило, это кто-то делает паузу немножечко, отдыхает, дает себе отдохнуть, а кто-то, наоборот, что-то такое там роет, готовит, чтобы в сентябре бабахнуть.
1: Что? Днем я мамочка двоих детей. Воспитываю сына Адамчика, которому 2 года исполняется в сентябре, и дочь его. Ну, соответственно, с помощью мамы, конечно же. Да. Мамочка мне очень помогает. А вечером после 9 часов я пишу песни, записываю, точнее, готовлюсь к «Эх, разгуляй», ко многим выступлениям, которые впереди. Планирую, в принципе, в октябре, в ноябре сделать гастрольный тур. А вот я всегда о нем говорю, но почему-то всегда в положении или рожаю.
0: Только в тур соберусь.
1: Только соберусь. Я уже организаторам сказала, говорю, ребят, давайте так. Хотя бы 5 концертов. Говорю, Тома, 5 не пойдет, надо сразу 10. Вот, в общем, так вот неопределенно все.
0: Ну да. Но сейчас, да, если раньше были туры, я помню, там, я не знаю, какие-нибудь там 90-е, да даже нулевые, там люди уезжали и приезжали уже седые просто. Ну, я имею в виду, что уезжали на полгода.
1: Ну, слава богу, что...
0: Сейчас тур, там 5 городов или 5 концертов бывает в городе, там по 2 концерта, например.
1: Повезло мне с мужем, знаете, он контролирует мой гастрольный график, поэтому я как-то так, если я чувствую, что мне это нужно, если я понимаю, что есть какая-то вот такая вот душевное состояние, то что я не могу вот ездить,
0: в принципе,
1: просто вот на механическом механизме.
0: Когда вот хочется, когда соскучился, когда вот есть что сказать, когда есть настроение, кураж.
1: Да.
0: А не то, что надо.
1: И просто ты выходишь и такой, думаешь, когда же это было, кстати, на концерте, это был 9-й месяц беременности, где-то 3-4 дня до родов, когда как раз-таки с кумом мы вышли на сцене, с Жекой. Говорит, если ты сегодня не родишь, а это был Петербург, а мы едем в поезде, такие, с чемоданчиком. Тома, если что, говорит, прям здесь все организуем, все сделаем, в общем, как-то вот так. Поэтому должно желание быть, должно внутреннее состояние, ты должна это чувствовать, что ты зрителю, не зрителю, а своим людям несешь.
0: Ну да, чтобы это не было рутиной, чтобы это не было таким...
1: все вышло, сделало, чёсом, там, хоп-хоп,
0: все. Чёсом, что должно быть в кайф. Ну, в конце концов, да, я, конечно, понимаю, что большое счастье, когда хобби становится профессией, но когда став профессией, это не становится в тягость, то есть это не превращается в рутину, но то это вот и в этом-то и есть.
1: Я ориентируюсь на Дженнифер Лопес. Даже, извините.
0: Почему извините? Все нормально.
1: Мне хочется соответствовать, так вот буду тоже в 50 лет так прыгать на сцене.
0: Ну, у нее и части тела кое-какие застрахованы. Она что застраховала? Я не знаю, у нас работает это вообще, вот эта страховка. А альбомы выпускаешь или нет? Или так песенку, или как вот у нас песня вышла, раз на радио «Шансон», все ее узнали, а потом на концерте уже подпеваем все вместе.
1: У меня есть 2 альбома, но на самом деле они пользуются спросом. Те люди, которые не могут попасть на концерт, они, соответственно, в интернете могут все это прослушать. Но сейчас же время такое, что вот как вы сказали, что вот ты выпустил песню, она на кураже, всем она нравится, как сейчас принято в народе говорить, хит, и все это слушают. Поэтому стараюсь не перебивать вот этой большой информации, песенной, чтобы люди успели где-то соскучиться, где-то понять, твоя песня или не твоя.
0: А потом еще раньше же как? Хит, он долго как-то вымучивался, в хорошем смысле. Вот. И если он выходил, то на этом хите человек мог вообще всю жизнь прожить. Вот это такое было 100% попадание, и хит он... И время было более медленное, что ли. Как-то не такое клиповое, А сейчас, сегодня хит, это как это, я не знаю...
1: Кофе попить.
0: Бутерброд или какой-то там напиток сезона, напиток сезона. Вот сейчас там что-то там с лимоном, а по зимой там это будет то же самое, только горячее там, да? Вот. И нужно постоянно поддерживать интерес к себе, потому что очень большой поток всего-всего.
1: Я стараюсь быть естественной и ни в коем случае не пытаюсь навязать о себя творчество вот человеку, да, который меня слушает. То есть я не говорю, там, ну, редко, там, приходите на мои концерты, ходите на них, пожалуйста. Я вот мне, вот, ну, многие, да, для раскрутки вот это все говорят, что так надо.
0: Дело.
1: Нет, я просто, вот, мне это не при... мне бы хотелось, чтобы люди, если вам близка моя музыка, если она вам нравится, чтобы вы приходили на концерты, чтобы мы с вами получали удовольствие. Если так сложится, с Божьей помощью, я готова гастролировать. Приходите.
0: Ну, да, мой товарищ Садальский, он говорит, что артист вообще не должен заботиться о том, кто к нему приходит и так далее, и так далее. Если человеку, артист понравился, он его где-нибудь да найдет. А чтобы распространять билеты и там развешивать рекламу и приглашать, для этого есть специально обученные люди. Вот. Ну, как бы не царское это дело. Ну, он, Садальский, это же вообще, с ним разве поспоришь? Так, сейчас мы прервемся. И еще одна хитяра, которую слушатели радио Шансон, постоянная и непостоянная, уж наверняка ее слышали и наверняка полюбили, поэтому будем подпевать вместе. Девочки, он занят, но это чуть-чуть попозже.
2: Живая струна. На радио Шансон реклама.
3: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
4: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
3: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
4: Танцпол подойдет?
3: Танцпол всем подойдет, Людочка!
2: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Это одна из немногих таких игривых песен в твоем репертуаре, но очень тебе идет.
1: Ой, Наталья Косинцева умеет. Умеет удивить.
0: Ну, мы подкрались к самому ответственному моменту. Это к премьере песни, новая песня. Называется она «Сумасшедшая любовь». Все, что считаешь нужным, скажи, но недолго.
1: Песня от всей души моей исходит. И спасибо огромное авторам Владимиру Чернякову, Борису Шварцману. Когда я впервые услышала эту песню, у меня просто вот как-то были такие эмоции, слезы потекли, и я поняла, что это моя песня. Это вот все в этой песне, то, что я хочу донести до каждой женщины, которая живет в нашей стране.
0: Внимание! На радио «Шансон» в рамках программы «Живая страна» Тамара Кутидзе, премьера песни, делаем громче. «Сумасшедшая любовь».

0: Тамарочка, я тебя поздравляю. Шикарная песня, шикарное приобретение. Это уровень в самом хорошем смысле крепкой, такой настоящей эстрады. Это есть чем гордиться. Я тебя поздравляю.
1: Спасибо.
0: А на этом месте я прощаюсь до следующей пятницы. Желаю всем хороших выходных. Ну, а из тебя еще одна песня. С чего все началось?
1: Докурю и брошу. Спасибо большое. Спасибо.

0: «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: По информации Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет плюс 20 градусов и малооблачно. В выходные ожидается переменчивая погода, в субботу до плюс 30 градусов жары и небольшая облачность, а вот в воскресенье нас ждут дожди и до плюс 22.
0: Радио Шансон.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Нижегородская реклама на Радио Шансон.
5: Все, решено. Еду за машиной в Юникор.
6: А как же наш отпуск? Мы же хотели в аквапарк.
5: Так в Юникоре при покупке новой «Лада» дарят сертификат в аквапарк. Два в одном.
6: Лови волну выгод, да?
5: Автосалон «Юникор» в Дзержинске и Нижнем Новгороде. Дарим не только выгоды, но и настроение.
7: Не оферта. Организатор акции ООО «Юникор». Подробности о сроках и условиях акции уточняйте в отделе продаж.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-22.

0: Радио «Шансон», программа по вашим заявкам.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В пятницу немножечко всегда настроение, ну, как будто вот перед праздником, согласитесь. Я желаю, чтобы именно так в вашей жизни и было, и чтобы эти летние выходные оказались приятными, оказались по-летнему теплыми, в хорошей компании, чтобы они оказались мирными. И с песнями «Радио Шансон», естественно. У нас начинается программа «Только для вас». Меня зовут Юлия Степанова. Еще раз добрый вечер. Плюс 7-909-955-103-0 – это наш номер. Пожалуйста, пишите на него, он единый. Удобный СМС прислать – присылайте СМС. Удобные мессенджеры – добро пожаловать. Ну и даже на сайте у нас есть, теперь вот на обновленном сайте, раздел, где можно оставить сообщение. Все для вас, все для вас. Вот только пробки, пожалуй, не в нашей власти. Но с песней легче.

программу только для вас. Пока есть время, его много, и впереди у нас много приветов, поздравлений и хороших песен. Плюс 7-909-955-1030. Пожалуйста, подписывайтесь в самом сообщении. Пишет нам Алиночка. Привет моим дорогим соседям, Анечке и Сереже. Поздравляем их с 7-летием совместной жизни. Любим вас, целуем и обнимаем. Шансон, передайте мужу Лехе Колбаскину пламенный привет от женушки Любки Шашлыковой. А, это знакомая нам такая, знаете, любовь с оттенком мясокомбината. Пупсик, люблю тебя, не могу, из вербилок с любовью. Шансон, если поставить любую песню в исполнении Татьяны Булановой для любимой Верочки, буду очень рад. Александр, город Клин. Ну, вот так получилось, что к Татьяне Булановой присоединилась Алена Апина и Наташа Королева.

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Стас Михайлов в программе «Только для вас». Давайте продолжим. Сообщения летят. И это радостно. Любимый шансон «Отдыхаем на даче» от жаркой и тяжелой рабочей недели. Передайте привет моей самой любимой жене Анечке Железовой. Я ее очень люблю, Константин. Добрый вечер. Меня зовут Ольга. Мы с мужем едем в пробке по Калужскому шоссе. Что моему Сереженьке не было уж совсем в пробке. Чтобы ему не было совсем грустно в пробке, поставьте хорошую песню. Всем хорошего вечера, желает Ольга. Далее. Приятного вечера, шансон. Хотим напроситься в гости к господам Зарубинам, Володе и Елене. Они ваши поклонники и всегда вас слушают. Надеюсь, после того, как они услышат это на радио «Шансон», обязательно нам позвонят. А мы уже мчимся. Олег и Марина, город Орехово-Зуево. Вот так творчески к встрече подошли. Нашу дорогую любимую маму Людмилу Николаевну из Егурьяхи, Ханты-Мансийского района поздравляем с днем рождения. Здоровья на долгие годы, исполнение всех желаний. Мы тебя очень любим. Любимые внуки Полина, Леруся, Арина, Есения, Левик и дети Наталья, Ольга и Виктор.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. река.nn.ru.
2: Обед может быть таким. А может быть таким. Искусство обеда в ресторане «Она» на Пискунова 14/5. Авторское меню от бренд-шефа, живая классическая музыка и теплые разговоры без суеты. Наполните выходные приятными впечатлениями. 8-915-4-744-744.
3: 0+.
4: Все, решено. Еду за машиной в «Юникор».
5: А как же наш отпуск? Мы же хотели в аквапарк.
4: Так в «Юникоре» при покупке новой «Лада» дарят сертификат в аквапарк. 2 в 1.
5: Лови волну выгод, да?
4: Автосалон «Юникор» в Дзержинске и Нижнем Новгороде. Дарим не только выгоды, но и настроение.
6: Не оферта. Организатор акции ООО «Юникор». Подробности о сроках и условиях акции уточните в отделе продаж.
7: Нужна брусчатка или кольца для колодца? Сразу на завод. Цены от производителя, гарантия качества и быстрая доставка манипулятором. ГК-партнер завод «Юхман». Качество, проверенное временем. Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300. Скажи кодовое слово «партнер» и получи скидку.
8: Теряешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили «Хавейл» в «Автолига» – это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В «Автолига» Афонина действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. «Хавейл» «Автолига», Нижний Новгород, Афонина, Магистральная 3, 20-20-700.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-40.

Тату на сердце. Здорово, что сегодня артистка нашла в себе силы и пришла на радио «Шансон» в нашу студию в «Звездный завтрак» лично представить клип на песню «Тату на сердце». И теперь мы можем им любоваться для всех, кто смотрит эфир радио «Шансон». Продолжим программу только для вас. Плюс 7-909-955-1030 наш номер. Напоминаю. Всем добрый вечер. Пожелайте, пожалуйста, Игорю Худякову удачи. Я его так люблю. Город Иваново. Всем добра и мира. Желает кто-то. Так, «Шансон». Мы собрались большой семьей в Нижнем Новгороде. Семья Поповых. Справляем день рождения Ольги. Все внуки рядом. Никит, Вероника, Ксюша, Руслан. Наша семья любимая. Всем любви и благополучия во всем. Следующий привет семье Щапиных и Охотниковых из Магнитогорска. Большой-большой привет. А Викторию еще и с днем рождения. Добрый вечер, «Шансон». Мы с женой Валентиной в деревне Малые Острова. Ходили за ягодами, черникой, за грибами, за лисичками. А сейчас отдыхаем. Иван, Малые Острова. «Шансон», прекрасный вечер, отличная музыка. Таганрог, СНТ «Металлург-2», «Хуторной Александр» передает всем привет.

едут из города друзья, и мы должны их встретить по-людски. И я счастлив, очень важно мне, что к себе на собственные дачи наши рядовые граждане не на наших

0: Я тебя люблю.
1: Ирина Круг, «Матерая любовь» в программе «Только для вас». Добрый вечер, «Шансон». Хотим передать привет нашим замечательным друзьям, молодой паре Феде и Татьяне от Александра, Марии, Олеси, Валико и Натальи. Пусть будет песня про любовь, и пусть они также любят друг друга всегда, как и сейчас. Плюс 7-909-955-103-0. Пожалуйста, пишите, не забудьте о подписи. Добрый вечер. Передайте привет моей хорошей знакомой из Питера, Роговой Светлане. Добра и мира ей и ее семье, передает Светлана. Шансон добрейшего вечера. От души, тепла, любви, вдохновения на все выходные. Сегодня, оказывается, праздник. Самый пятничный день жареного мяса и шашлыка. Можно ли какую-нибудь песню про шашлычок под коньячок? Да можно, но вот вопрос в том, что Сергей Трофимов уже спел в нашей программе. Так, всем хорошего вечера желает Александра. Привет из Твери, с улицы Белинского. Шансон, мы на крыльце, на даче, и вдруг соседи приносит шашлычок. Передайте привет нашим самым лучшим соседям по даче СНТ «Артемовец» от Ани Железовой.
2: Давай отменим

хотелось бы услышать это. А пока послушали Серьгу, «Страна чудес» в программе «Только для вас». Привет, шансон, передайте привет дяде Саше от семьи Соколовых. Сидим и жарим шашлыки, у нас все хорошо. А наидобрейшего вечера, шансон, от Галаева Вадима. Огромный привет Советску, всем моим соседям по даче, роднулям, сынку Миши, любимой Валюшечке. С пятницей, отличного настроения. И вот песенку Олега Газманова «Отбой» мы слушали как раз, потому что так захотел Вадим Галаев. Только сообщение чуть позднее прозвучало. А, добрый вечер, шансон. Хочу передать привет вам, спасибо, и всем радиослушателям. У нас в Орле сейчас сильный дождь. И если можно, поставьте, пожалуйста, песню Владимира Ждамирова «Чиферок». Я так понимаю, будем согреваться, да? Ну, действительно, отчего ж в пятницу вечером как-то не подвигаться под песни радио «Шансон».

0: красивее, чем сидеть на облаке и, свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.
1: «Високосный год» – лучшая песня о любви. Шансон «Отдыхаем на даче» с любимым мужем Юрой. Очень хочется услышать лучшую песню о любви группы «Високосный год». Спасибо всем, мира и добра желает Наталья из Подольска. Следующий привет любимому мужу Бабаеву Денису. Матвеев Курган, Ростовская область. Ты лучик света в моей жизни. С любовью, жена Катюшка. Шансон «Поздравьте нас с бронзовой свадьбой». Мы с любимой женой Валентиной 22 года назад связали свои судьбы. И за это время наш союз стал только крепче. Пусть наша любовь, как хорошее вино, становится только ярче и насыщеннее. Семья Задерновских, Солнечногорск. Здравствуйте, мы очень устали, едем по Ленинградке по пробке. Поздравьте, пожалуйста, Владимира Стручкова из Моршанска с окончанием тяжелой смены. И поставьте песню «Рюмка водки на столе». Миру мир. За этим все. В следующем часе их «Разгуляй» начинается на радио «Шансон». Я, Юлия Степанова, прощаюсь с вами.

0: есть. Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет плюс 20 градусов и малооблачно. В выходные ожидается переменчивая погода, в субботу до плюс 30 градусов жары и небольшая облачность, а вот в воскресенье нас ждут дожди и до плюс 22.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. река.nn.ru.
5: Обед может быть таким, а может быть таким. Искусство обеда в ресторане «Она» на Пискунова 14/5. Авторское меню от бренд-шефа. Живая классическая музыка и теплые разговоры без суеты. Наполните выходные приятными впечатлениями. 8-915-4-744-744.
6: 0+.
7: Теряешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили «Хавейл» в «Автолига» – это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В «Автолига Афонина» действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. «Хавейл» «Автолига», Нижний Новгород, Афонина, Магистральная 3, 20 20 700.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами.

0: Новгородская реклама на радио «Шансон».
1: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
2: Курочка, курочка, половская курочка. Значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок. Курочка, курочка, половская курочка. Ух, наедимся, ух, повеселимся.
3: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
4: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
5: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
6: Крыша течет. Не трать времени зря. 27-29-30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27-29-30.
7: Надоела грязь под ногами? Хватит ее месить. Пора стелить стиль. Нижегородский завод брусчатки. От проверенной классики до премиум коллекций. Красота под ногами, уют вокруг вас. Группа компаний «Партнер». Завод брусчатки «Юхман». Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет.
2: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
3: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
2: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет плюс 20 градусов и малооблачно. В выходные ожидается переменчивая погода, в субботу до плюс 30 градусов жары и небольшая облачность, а вот в воскресенье нас ждут дожди и до плюс 22.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Посчитай, сколько ты теряешь на каждом. Вроде нормально. А теперь умножь на нервы. Профессиональная линейка электроинструмента от Элитек – это не трата, это страховка жизни. Не рискуй, бери в ордер.
5: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
6: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
7: В магазинах «Электро».
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билек «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф Билек».

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Посчитай, сколько ты теряешь на каждом... Вроде нормально. А теперь умножь на нервы. Профессиональная линейка электроинструмента от «Элитек» — это не трата, это страховка жизни. Не рискуй, бери в ордер.
2: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
3: В магазинах «Электро».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-77.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет плюс 20 градусов и малооблачно. В выходные ожидается переменчивая погода, в субботу до плюс 30 градусов жары и небольшая облачность, а вот в воскресенье нас ждут дожди и до плюс 22.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: хит-парад «Шансон года». Лидеры этой недели.
1: Третье место. Михаил Шуфутинский. «Последний полет».
2: Последний полет нашей любви. И птицы разбиваются о скалы лжи.
1: Второе место. Александр Новиков. «Разлетелись как птицы».
3: Под

0: Зайди на сайт radioshanson.ru и проголосуй за любимую песню. Ты сам выбираешь лучшее. Хит-парад «Шансон года».
1: Для лиц старше 18 лет.

Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф.

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: парням.
1: Акстись, ты ж красавица. У соседки, малолетки, Катьки, Катеньки, глазки слезы, сны занозы, с кляксой ручка нервная, а мне в погонах почтальон аккуратненький. Письма носит, и читаю их не первые.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билек Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Билек».

0: радиошансон.ру, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

звонков в пять утра, когда кто-то мне ломится в дверь, кто-то скажет, что вам пора.

хочется кричать, так хочется петь. А за стенкой встанут сыны

обниму. Ты ж в глаза мои посмотри и запомни мою седину.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: карете.
1: Темная ночка. Только на радио «Шансон».

0: реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

свое берет. Новые ждут дела, наш вновь продлен полет в года. Снова добро и блажь, время с тобою в страж.

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.